0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Теперь во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Новое радио.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-Видео.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
2: Да все! Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжаю думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да.
3: От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
4: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
3: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
3: Он работал в такси и вез Кирилла.
4: Мега-чих знаменитый. Турбо-чих. Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
1: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
4: Да, смирительный.
0: Реклама. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. We'll be right back.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12+. Реклама.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБВТУ ФМП 434-569-339-359.

0: Супер коктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: на новом радио. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
3: Новое радио.

0: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик «Ясно». Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где купить новое платье?
4: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
5: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград» – город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты – с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
6: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Мама, расскажи сказку.
8: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
7: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
8: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
2: Один плюс один.
3: Калинин и Райтраум.
4: Ну, здрасте, снова здорово. Это Калинин. Привет! Вот, конечно, если вы тоже еле-еле, потому что вчера уважительная причина, то, как говорится... Респект вам, потому что, ну, до последнего нельзя было лечь спать, все такое. Поэтому, если вы хотите сравниться со мной по... Если, например, вот был бы чемпионат там по зевоте, это я бы как бы 100% бы выиграл его. С большим отрывом. Или первенство по недосыпу. Ну ладно, футболисты дорогие. Потом обсудим итоги чемпионата мира по футболу. Не будем раскрывать всех всех результатов, ведь я уверен, что кто-то еще надеется в записи, наверное, посмотреть финал. Есть же такие люди? Типа, все, залезу в подвал, но не узнаю результаты и потом посмотрю по-любому. Такие тоже есть. А еще у нас есть Ваня Дмитриенко. Вот я так рвался сильно на работу, чтобы снова прийти и послушать Ванину песню какую-нибудь. Например, «Ртуть». Или там любую. И вы же тоже, правда? Так что поехали потихонечку разбираться, что тут к чему. А число какое сегодня? 20-е.
5: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты». Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: Мне совсем башка не работает. Я говорю в микрофон и говорю, где звук?
1: Да, нормально.
0: Опоздал чуть-чуть. Сейчас бы вместе с нами послушал новую песню Саши СТС Филатова МКРС.
1: Так я же ее уже слушал.
0: Так каждый раз, как в первый. А еще мы Ваню Дмитриенко слушали.
1: Да? Да я что-то у меня опять сон сломался перед отпуском.
0: Сон сломался.
1: Я в 3 часа ночи опять уснул, блин.
0: Да ты что? А что такое?
1: Да не знаю, вот не засыпалось.
0: Это магнитные бури.
1: Еще духота была душная.
0: Духаст?
1: Миш. Кстати говоря, по поводу новой песни Филатов и Кэрос и СТ. Я вообще тут, я ее и дома слушал.
0: Молодец,
1: но случайно.
0: И я тоже.
1: Случайно, не специально. Я на телевизор скачал приложение радио.
0: Радио?
1: Пока нет, видимо, они там не сделали.
0: А что там?
1: Ну, просто какое-то рандомное, там, знаешь, радиоподборки какие-то. И это, и там новое радио было. И я включил, и там как раз была песня Филатов и КРС и СТ.
0: И ты как давай ее случайно слушать по кругу, на репите, да?
1: Да, нет, новое радио. Я включил там новое радио на телеке.
0: А, на телеке?
1: Да.
0: Господи. Я вообще...
1: Давай, собирайся.
0: Не, мы вообще-то вчера всей страной не спали. Ну, не всей, конечно. Ага. Нельзя за всех говорить. Вчера вообще-то мы смотрели до упора.
1: Да вообще. Я так и понял, что у нас, оказывается, у меня внизу там живет очень много либо испанцев, либо аргентинцев, иначе я не понимаю кипиша и шума ночью.
0: Ну, вся планета, ты что, смотрела? Мы тоже.
1: То есть я вышел, говорю, muchas gracias, burrito,
0: por favor, señoritas.
1: Да. А они меня не понимают.
0: А они сидят... тако, едят.
1: Конечно.
0: Все такие.
1: А там как и удобно, смотри, и аргентинцы, и испанцы, они же на испанском разговаривают.
0: Да?
1: Ну, и Аргентина, она испаноговорящая страна.
0: Это как в Бразилии говорят на португальском, так
1: да.
0: И в Аргентине на испанском.
1: По-моему, в Аргентине на испанском, если я ничего не путаю. Либо тоже, может, на португальском.
0: Ну, как минимум, вот они сейчас, друг друга понимают.
1: Ты да. Сейчас тоже посеял семя сомнений. Может,
0: а как вот еще непонятно, меня там спрашивают, что там, за кого будешь болеть? А на каком, ну вот, чем вы руководствуетесь, когда вы болеете там за Аргентину?
1: Или за Испанию.
0: За Испанию, правда, объясните.
1: Ну за Аргентину понятно, потому что там глоры все и Месси. Ой, Месси, мой Месси, посмотрите, Месси.
0: Носите со своими Месси.
1: Мой Месси, посмотрите, мой Месси. Как жалко Месси, ой, он играет последний чемпионат Месси. А что, они правда после финального мяча свистка им рыло начали бить?
0: Ну, я выдержал минуты две только, подождал, посмотрел. Давай только не будем говорить результат, там люди в записи хотят финал посмотреть.
1: Да,
0: не будем говорить ради вас, ребят.
1: Да,
0: да, попробуйте. Я тут открыл телеграм-канал, и тут просто заголовками, капслоком написано, кто
1: конечно.
0: Победил. Не будем, ребят, не будем. Но удачи вам, конечно, добраться.
1: И сразу после этого Аргентина бьет лица испанцам.
0: На радостях.
1: Да.
0: Ой, ну там все, по крайней мере, справедливо, я считаю. Я из того, что я видел, да? все там справедливо, да. Но не будем говорить, конечно, не будем вам, да, кто победил.
1: Что там справедливо? Там они кое-как вообще, одна команда победила другую справедливо.
0: Ну,
1: еще что там, я посмотрел, что Месси, наш Месси, за 90 минут 0 ударов по воротам. Не у Месси, а у всей команды.
0: Ты видел ворота гигантские?
1: Видел, да. Короче, реально...
0: Наоборот, я должен был сказать, видел ворота маленькие, как в них попасть. Черт,
1: ну, смотри...
0: Ничего не получается.
1: Смотри, на самом деле для глоров это идеальный был финал чемпионата мира. Идеальный для глоров. Объясню, почему. Потому что Месси, во-первых, с одной стороны, а с другой стороны Испания. А Испания это же... Это Барселона, Реал Мадрид, Барселона. Я болею за Барса, я болею за Реал Мадрид. То есть для глоров это идеальный был финал.
0: Ну,
1: и
0: да.
1: Там было за что поболеть, и там было за что поболеть.
0: Ну реально сильнейшие сборные вообще собрались. Все короче, поехали.
1: Сильнейшая сборная — это Россия по любым видам спорта.
0: Сильнейшие сборные из тех, которые участвовали, конечно.
1: Да,
0: конечно. Была бы Россия, там бы
1: конечно,
0: в 1/8 бы.
1: Там бы Глушаков. Всем бы.
0: Особенно Глушаков.
1: Колодин, пушка страшная, да. И бум, все.
0: Угу.
1: И все.
0: Да.
1: И на воротах.
0: На воротах да. Руслан Нигматуллин был по-любому там.
1: Конечно, Малафеев бы любой отбил вообще.
0: Саня Филимонов бы, он бы вообще бы.
1: Ты че там вообще, извините.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун. Ну вот тут правильно написали. Россия выбила Испанию в 1/8 на чемпионате мира в 2018 году, а Испания в этом году стала чемпионом. Получается, Россия чемпион. Россия выиграла Испанию, а Испания выиграла чемпионат. Значит, Россия выиграла.
2: Все правильно, простая, логическая цепочка.
1: Конечно.
2: Молодцы.
1: Так что и все, и ничего не надо. Ну, реально, на самом деле, удивительно. Удивительное количество испанцев и аргентинцев живет у нас. Все болели так вдруг. Ребята, вы че вообще? Есть серьезный разговор. Может быть, вы имеете какое-то отношение к Испании? То, что вы два раза ездили в Барселону и там...
3: Нет.
1: А вы где были? А мы были барселончики, а мы там это были
3: они
1: в Барселоне,
3: имеют
1: это не считается.
3: Они отношение к Испании, потому что, слушай, 1+1, они испытывают стыд. Ага, испанской.
2: Вот, конечно же, конечно же, конечно.
1: Ясно, тогда ладно.
3: До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания, всего доброго.
1: До свидания.
2: Мы как раз на рекламу уходим.
1: Давай.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
4: Дорога к ухоженному саду начинается здесь.
5: В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: 1 плюс 1.
1: Продолжая и завершая разговор про чемпионат мира, да. Который завершился уже, наверное, наверное, официальная точка будет поставлена, я так понимаю, какая-то церемония закрытия будет.
2: Не знаю.
1: Там, когда был у нас чемпионат, тоже довольно большое расстояние между городами, ну, относительно, там, европейских, например, стран, большое расстояние между стадионами, там, Мордовия, у нас был там и Калининград же, там, Москва, Питер, все вот это.
2: Да.
1: И, насколько я помню, там было бесплатное сообщение. Поправьте меня. То есть болельщики могли ездить между городами то ли со льготами, то ли бесплатно.
2: На вообще. Самолете?
1: Там на поездах, на всем.
2: Ничего себе.
1: Логистика была выстроена прям во. Вообще у нас один из самых лучших в истории по организации чемпионатов, если не лучший. А здесь, короче, вот в Америке, значит, они за свой счет везде ездили и летали.
2: Ужас.
1: А там три страны оказалось. Я думал, только Штаты и Мексика, а еще третья страна. А какая третья страна?
2: Камерун.
1: Да, Камерун, вот, спасибо большое. Мексика, Америка, Камерун.
2: Камерун, да.
1: Да, и Новая Зеландия, да. И вот они все, за свои барыши кровные, да. А FIFA заработала там какие-то невероятные деньги, там по куче бабла, ее видно реально со спутника, вот они вот нажились, понимаешь, набили карманы за счет вот бедных болельщиков, которые со всей страны, со всего мира прилетели, да.
2: А правильно, а за наш счет им не получилось нажиться.
1: А мы поэтому и не поехали туда. Мы сказали, если не будет бесплатного переезда.
2: И когда у нас был турнир, не получилось нажиться за наш счет.
1: А нам не надо, мы гостеприимно принимали.
2: Конечно.
1: Всех и вообще.
2: Пожалуйста, смотрите футбол. Для нас это в первую очередь праздник, а потом бизнес, ясно.
1: Какая же бабла, да и так.
2: Конечно.
1: Дофига. А еще, нам... кстати говоря, ну, тебе загадка.
2: Да. Два стула опять.
1: Да, кстати, а как ты узнал? Да. Один из тренеров на этом чемпионате мира является... почетным гражданином города Санкт-Петербурга.
2: Боярский?
1: Да, да.
2: Боярский тренировал какую-то команду? Какую?
1: Да, Михаил Боярский тренировал.
2: Вообще, я так и знал, что
1: команду,
2: он нет,
1: в которой тысячи чертей.
2: Кабова, я не знаю, какая.
1: Да какой Боярский-то?
2: Нет ни одной команды, где тысяча чертей. Подожди, ну, как почетный житель Петербурга.
1: Да, города Санкт-Петербурга.
2: Дик-адвокат.
1: Да, молодец. Адвокат!
2: Адвокат, товарищ адвокат. И что, он кого тренировал? Голландию.
1: Ну, он микроскопическую же эту страну тренировал.
2: Кабо-Верде?
1: Да.
2: Реально? Дик-адвокат?
1: Ну, как, да.
2: Прикольно.
1: Такая вот информация.
2: Почетный житель Санкт-Петербурга. Вот бы когда-нибудь мне тоже дали. А Степа Марсель, ну, вот смотри, Степа Марсель почетный житель Петербурга, интересно. Ну, наверное, на старость лет сделают.
1: Почетный пузожитель.
2: Да.
1: Помните такое слово?
2: Вот бы сделали. А вот если бы тебя сделали почетным жителем Липецка, ты пофигел?
1: Да я вообще, да, конечно.
2: Да?
1: Да. Ну, только для этого, наверное, надо жить в этом городе.
2: У тебя ценник сразу на 5000 залетел.
1: Да, я бы брал пятнашку за видение. Ой, ну Калинина звать не будем, там сейчас заломит. Он же почетный гражданин.
2: Почетный гражданин Липецка. Да.
1: Сейчас, подожди.
2: Ну, да.
1: Сейчас что-нибудь, да. Подожди.
2: Что, надо жить в Питере, чтобы стать почетным жителем?
1: Ну, или что-то сделать для города.
2: Я могу все сделать. Что город попросит, нет, я все сделаю.
1: Пукать подмышкой, это не подходит.
2: Нет, ну что гражданин захочет, я же не могу.
1: Так вы скажите.
2: Конечно, вы скажите.
1: Уважаемое руководство города.
2: Я все сделаю. Ну, город, что скажете? Я могу, ну, какую-то песню хотите, посвящу.
1: Мало же песен Питеру посвящено.
2: Ну и что?
1: Только лишь каждая четвертая, наверное, в истории написана на русском языке. Они такие сидят, ну песни нет, песни куда? И открывают там ангар с песнями.
2: Да-да-да, там Фейгин вот это вот.
1: Даже Фейгин. Уже не осталось жителей России, которые бы не спели песню про Питер, вы тут со своей песней.
2: Ну если песня не нужна, ну я не знаю,
1: там шарлотку из пеки там.
2: Могу, вот я бургер сегодня взял самодельный.
1: А слабо бургер отдать? Вот.
2: Да, я его сам делал вчера. Конечно.
1: Настолько ты вот, любишь Санкт-Петербург.
2: Да, я отдаю свой бургер, я его сам готовил вчера. Я сам не поем, но я готов.
1: А газету где взял, чтобы завернуть? Или
2: специальная бумага у меня есть. Сам готовил. Вот.
1: Вот что делает с человеком отсутствие халявной еды, которую раньше привозили.
2: Да нет, там такая история была, значит, я своей пообещал бургеры, а она мясо не ест, ну, типа рыбу только, мясо не ест, и поэтому нужен был вега-бургер с веганской котлетой, вот, и в бургерной, в которой я хотел заказать, Я заказал, а они сказали, веганской котлеты нет.
1: Прям так и сказали?
2: Нет, вот так еще. Вега-бургера нету. И я такой думаю, ну я же пообещал, и вот на следующий день сам готовил. Я-то уж нашел вега-котлеты. И обычные котлеты нашел. И вчера, ну я вам скажу, конечно, бургеры дома готовить, это Авгиевы конюшни просто, потому что там все сразу же.
1: Все в бургерах.
2: Все,
1: да?
2: Сразу же, особенно если ты еще в бургеры хочешь лук фри, то там все еще и в луке фри, в масле, в сыре. Короче, жесть вообще. Поэтому... И не сильно дешевле-то получается. Поэтому, конечно, если заказывать, то если бургеры, то заказывать. Все.
1: Слушай, а ты знал, что Стромае — это типа маэстро? Я не знаю.
2: Реально?
1: Да.
2: Не, я тоже не знал.
1: Типа он просто переставил. Анаграмма так называемая.
2: Маэстро. Прикольно.
1: Да.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиланд. Хочется всегда. Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефис-моторс.ру».
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер «Яндекс.Афиша». Категория 6+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
3: Супер. Супер. Новинки. Новое. Новое радио.
4: Так, подошли мы к детской минутке.
5: Yeah.
4: И сегодня без нее не обойдется. Yeah. Мы помним композицию с трагическим содержанием. Она у нас звучала раньше. Мама удалила Roblox. Исполнял ее Ли Майер. Вот так, по-моему, имя этого парня правильно звучит. Хорошие новости.
5: Он выпустил новую песню.
4: Он выпустил новую песню.
5: Где мама Roblox вернула.
4: Где мама скачала Roblox обратно. Ребят, поздравляю нас. Все, Roblox у ребенка теперь стоит.
5: Офигеть. Так, я подожди, пока прежде чем ты поставишь.
4: Да, пожалуйста.
5: Я не за это мысль.

0: Цель пока не вылетела из головы. Я вот рассказывал, что я на выходных послушал новое радио на телевизоре. Вот так вот включил новое радио. И там были вот рекламы вот эти. Ну, короче, вот наши вот эти постоянные. Я такой сижу, думаю, блин, офигеть, это же прям радио.
1: Да, удивительно.
0: Офигеть. Ну, типа, ты когда здесь сидишь, тебе не кажется, что это вот прям радио. А я на телеке включил, и это прям радио. Типа там вот... Вот это наша реклама, там, Эвиленда, еще что-то, и это вот так люди слушают, а я вот там вот утром сижу.
1: То есть раньше
0: вот
1: тебе не казалось, что это прям радио, а теперь
0: Я предполагал, я такой, я же вот там вот сижу с той стороны, и какой-нибудь чел такой тоже лежит на телеке, смотрит, а там я.
1: Ну, прикинь, вот мы здесь сидим сейчас, в Москве, и вот сейчас вот в Петропавловске-Камчатском... Вот,
0: полночь.
1: Вот, да, во-первых.
0: Да.
1: А во-вторых, слышно то, что вот мы сейчас делаем
0: да
1: здесь.
0: Да это не может.
1: Ну, вот смотри,
0: что
1: ты мне... Вот типа ты сделал там... Все, и это уже слышно на другом конце.
0: Ну, во-первых, я бы так никогда
1: мира.
0: Не сделал. А во-вторых... Не, я
1: ой, не надо не врать,
0: мне,
1: а?
0: Что ты мне рассказываешь? Ты это такой, все слышно тут вот где-нибудь в близости. И все. Чтоб... Какой Петропавловск-Камчатский?
1: Это наш отдел продвижения работает денно и ночь на 24 на 7. Все новые развивают сеть, новые города подключают.
0: Да?
1: Ты че, конечно.
0: Там говорят, где-то на Таиланде даже есть передатчик.
1: Говорили, да, было такое. Сейчас уж не знаю.
0: Да.
1: Круто.
0: И вот оно вот так вот прям сидит кто-то в Петропавловске-Камчатском?
1: Да.
0: А докажите кто-нибудь, напишите тогда, что вы из Петропавловска-Камчатского в чат нам. Напишите, не верится что-то.
1: В Чатский, если вы из Петропавловска-Камчатского.
0: Да. Ладно, даже давай каламбурить не получается.
1: Значит, возвращаемся к детской минутке. Мама скачала Roblox. Давайте послушаем, что произошло, вот какие там подробности, да, узнаем.
2: Скажи, а ты чё не грустишь? Может, Roblox скачала тебе мама? Расскажи, почему ты не спишь?

0: Ну все, хорошо, хорошо то, что хорошо кончается.
1: Ну, а что, продолжение у песни есть уже, да. Хорошо, хорошо закончилось.
0: Какую-то лекцию я слушал про кинематограф, про зарождение кинематографа на выходных, и там чувак рассказывал, что когда вот только первые шаги, ну, вот кинематограф свои делал, простите за тавтологию, когда еще немое кино было, да. Типа производители кинчиков для России, для зрителя в России делали альтернативные концовки. Дело в том, что хэппи-энды, короче, не в почете были у нашего зрителя.
1: Так вот почему «Титаник» не утонул, я смотрел тогда.
0: Да, у нас он такой ударился и дальше поехал.
1: И там трус-балбес убивал, и вышли такие...
0: смешную музыку. Так вот, у нас в России, оказывается, люди издревле любили пострадать. И вот если там кто-нибудь в конце там кого-нибудь там убили, там, или кто-то умер, там, без чувств упал, и все. Это вот нам. А там, знаешь, как говорится, в их из-за границы.
1: В их не, да.
0: У них хэппи-энды сплошь были.
1: А, так вот, если у нас не любили хэппи... Вот почему я тогда смотрел «Рокки», и ему потом в башку разрядили дробовика в конце.
0: Такой вот фильм.
1: Да.
0: Да. И в Mortal Kombat Шао Кан всех, и Джонни Кейджа поубивал.
1: И всех убил, да.
0: И Лю Канг его не победил, Шан Цунга этого. Все, короче. А потому что вот мы любим попечалиться, что-нибудь погонять мысли, поплакать, вот это все.
1: А, так вот почему получается в это, как его... вот тогда мама Стифлера-то, она ни с кем не это в концовке-то. Ничего там не было ни у кого.
0: Да-да.
1: Вот почему.
0: И в «Побеге из Шоушенка» 20 лет копал дырку в стене.
1: Да.
0: А потом в последнюю ночь пришли охранники, говорят, ты что делаешь?
1: Да, и в каталажку его на пожизненное.
0: И все, и вообще на 3 пожизненных осудили.
1: Да, вообще... А, так вот почему в фильме-то «Форсаж Токийский дрифт» он вообще в первой гонке размотался и все.
0: Ну, это грустно.
1: Чего? Ну, да грустно я... Да. А, так вот почему...
0: Давай, вспоминай новые фильмы, давай. А у меня в голове обезьянка. Ни одного фильма не помню.
1: Так, ну ладно уже, хватит.
0: Какие еще альтернативные концовки могут быть? Грустные в веселых фильмах. Ну-ка, напишите, пожалуйста, сейчас скину ответственность на наших замечательных слушателей.
1: Да? Так может, это вчера вот такой матч был, это потому что альтернативная концовка была просто для болельщиков Спартака.
0: Так, ну это ты...
1: Чего?
0: Не... А зачем ты?
1: Чего?
0: На, ну, на, а зачем?
1: А чего?
0: А это зачем было? Не,
1: а да как, чего?
0: А не нужно это.
1: Просто альтернативная. Ну, там две было.
0: Все.

0: один плюс.
1: В принципе, если что-то срифмовать, нет никаких преград и трудностей. Давай что-то поцелуемся с тобой во время рекламы.
2: Не будем, у нас тоже реклама
1: играет. Нет, это не призыв, это просто я уже ретроспектива песни вот этой. Значит, поцелуемся с тобой во время рекламы и будем сладкими, липкими от сладкой ваты. Рекламы, ваты.
2: А, так там и рифма.
1: Рифма на «ы».
2: Ну, на «ы», ну, хоть как-то. У некоторых мы такое не дано.
1: Смотри, у нас ситуация следующая. Нам, чтобы уйти из эфира, надо еще хотя бы 30 секунд, минутку о чем-то поговорить.
2: Смотри, это вообще легко.
1: Давай, начнем, поехали.
2: Ну, расскажи, что делал, допустим, вот ты на выходных.
1: На выходных я на следующем часе уж хочу сказать.
2: А, ну тогда ладно.
1: А ты?
2: А я тоже на следующем часе хочу рассказать.
1: Ну, офигеть.
2: Ну и все, и как раз уже и хватает
1: времени. А еще 10 секунд надо.
2: 30 секунд, да нет, там уже можно.
1: Уже можно?
2: 48 минут можно.
1: Ну ладно.
2: Да.
1: Вы посидите тогда чуть-чуть. Сейчас со следующего часа...
2: Да, короче, да, да.
1: Не вот надо было начинать. Все, короче, на паузу.
2: Давайте, да.
1: Сил нет.
3: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
4: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа – дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Еш – попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
5: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя, 54.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Повод, чтобы вспомнить, в 2017 году в этот день не стало Честера, лидера группы Linkin Park. Не спрашивайте, почему я это знаю, как-то вот именно эта дата запала в душу. Поэтому надо еще раз послушать Linkin Park. Давненько не было. Вот. Но только не нам. А что-то вот я полез посмотреть, что у нас есть. А у нас есть такое. А там я не знаю, что выбрать. Там все прям... Все классное. Это новое радио. Суперхиты, суперновинки.

0: чувствую.
1: Я смешно песню переделал.
2: Давай.
3: Новое радио.
4: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
3: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на новом радио.
1: Давай. Ну вот, там у Звонкова, значит, в песне поется.
2: Да.
1: Вопрос без ответа.
2: Да.
1: Как скучно я живу. А я смешно переделал.
2: Давай.
1: Не хочу уже. Значит, и напоминаю, вопрос без ответа, как скучно я живу.
2: Да.
1: А я смешно переделал. У меня денег котлета, как скучно я живу.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе. Новое радио, суперхиты, суперновинки. Да нет, нормально. Нет, вот ты нормально. Смотри, давай так. В плане переделывания песен у тебя здорово получается.
1: Но...
2: Но тут сам, как бы, формат переделывания песен, он такой немножко...
1: Вот а это... мне это не интересует.
2: Я вот всегда, когда был музыкальный биатлон в КВН, я переключал, потому что...
1: Ну, ты переключал, а слушал.
2: Ну, у тебя...
1: И впитывал.
2: У тебя, наверное, и в Comedy Club любимые были Дмитрий Лисюк-Сорокин.
1: Да, Андрей, и Макс Перлов.
2: И Макс Перлов, и это, как его... как эти были?
1: Кто еще переделывал?
2: Тимур Родригес, Макс Перлов. Были еще Игорь... Амаралис и Куролесов.
1: Макс... Да, точно.
2: Тоже любимые
1: сейчас,
2: были.
1: Сейчас зумер вообще не понимает, что это такое, да. Но 20 лет назад все знали, кто это. Макс Перлов.
2: Макс Перлов, да.
1: Да, какой-то смешно. Я там пришел куда там, но нет.
2: И, мы, блин, и Кирилл такой, о, погромче.
1: Опа, я записывал в блокнотик, чтобы через 20 лет пошутить это.
2: Конечно.
1: На радио.
2: Ну, рассказывай, как ты съездил,
1: ну,
2: день
1: что,
2: города.
1: Ну что, я ездил, значит, в Липецк, вел день города.
2: Да. 300,
1: поздравь с прошедшим 323-летием, липчан.
2: Поздравляем.
1: И жителей города Петрозаводска тоже с 323-летием.
2: Как
1: ну, у них не в другой день, наверное, день города. И жители Санкт-Петербурга.
2: Ну,
1: а
2: Санкт-Петербург.
1: У Питера когда день города? А еще хотел гражданином стать почетным.
2: Как же?
1: В мае, да, был?
2: Ну, в мае.
1: А, мы же поздравляли, да, точно,
2: конечно.
1: Точно.
2: В мае же, да?
1: Петр Первый, респект вообще. Как дал в 1703 году города основывать. А если бы не основал бы он этот город, я бы сейчас с тобой здесь не сидел.
2: Подожди, мне надо кое-что проверить.
1: Чего?
2: 27 мая, ну, правильно,
1: все,
2: я же сказал.
1: Да я помню, вот в конце мая еще,
2: да,
1: мы
2: да,
1: еще
2: да.
1: прям посвятили
2: я
1: целый блок Санкт-Петербург. Ну что, ездил на поезде, пытался сейчас вспомнить какие-то истории про поезд. Да как вот, у меня 90% попаданий в купе, я сейчас стараюсь ездить, что-то плацкарт уже неохота в купе, вот. Все равно вот ну, не получается у людей молчать, я не знаю, но все равно вот бабушки, вот те, кто постарше, ну там женщины, там взрослые, там вот 60+, они, им не важно, знакомы они друг с другом или не знакомы. Вот они пришли в купе, я пришел... Значит, я же чуть на поезд не опоздал.
2: Ну,
1: первый раз в жизни. Короче, прихожу на МЦД заранее, типа за час. А мне ехать там реально минут 17 на МЦД.
2: Да.
1: И, короче, смотрю, а интервалы 25 минут.
2: Ого.
1: И все, короче, и все. И я, получается, не успеваю ни на МЦД доехать, ни на такси толком. На такси впритык. Ну, что, вызываю? Они по 10-15 минут, значит. Ну, в итоге какого-то нашел, который через 2 минуты приехал. И в итоге я стою, мы с ним стоим.
2: Курим.
1: Курим, никуда не едем. Я говорю, да ну в этот день города, господи, боже мой, что не проведут, что ли? Рядом с вокзалом казанским, там депо есть.
2: Да.
1: Депо, три вокзала. И вот мы стоим в районе депо, метров 400 до вокзала, а время уже 14:26, а поезд у меня в 14:30.
2: Ага.
1: И я говорю, и что делать? Он говорит, да я что-то не знаю. Я говорю, ну я погнал. Он говорит, ну удачи вам. И, короче, у меня еще два костюма, вот эти кофры с костюмами, как это там сумка. И я реально бежал, сломя голову. У меня было 4 минуты до отхода. И я сдох, я сдох, я еще не добежал даже до вокзала. Я, знаешь, что в этот момент думал? Если будет лыжня опять легко, я не буду участвовать.
2: Не будешь, все, ладно. Я буду.
1: Я чуть не умер. И, короче, я с красной харей уже все, вот этот, прикинь, самый кошмарный момент. Пустой перрон, только проводники стоят.
2: Да.
1: Вот, и я
2: флажочек уже поднимаю.
1: И уже все, да. И 29 минут, и проводник говорит: давайте, давайте. Я забегаю в тамбур, а он говорит: паспорт. Я говорю, сейчас. Он говорит, паспорт. И нельзя. Под страхом смерти людей без документов. Да. Я быстро паспорт, слава, он у меня был. И я, короче, еще сидел на полу в тамбуре минут 10.
2: Реально, ты на пол в тамбуре
1: я
2: сел?
1: Я, ну, без сил абсолютно.
2: А как ты за 3 минуты от депо 3 вокзала добежал до поезда?
1: Вот если хочешь не потерять 4 косаря, добежишь.
2: Ну, 4 не так дорого, как будто.
1: Да, а ну как? Ну, извини, смотри, секундочку, милый мой.
2: Тут скорее обидно, что придется какой-то другой поезд искать.
1: Еще 7 вагонов потом пешком шел, но это уже хорошо, ты уже когда уже, значит, это в своем поезде.
2: Ну, там уже на плюс морали.
1: Я прихожу, мы отъехали, получается, минут 5. Бабушки уже все вовсю обсуждают.
2: Конечно, она уже переоделась.
1: Это, а у меня старший, там, наверное, кошка была у нас. Ой, да ты что такое, я больше собак. И, короче, две бабушки, поезд ехал до моей точки, там, 5,5 часов, они не раз. Ни разу не прекратили говорить.
2: Как так может быть, что две просто абсолютно незнакомые бабушки оказываются в одном купе? Ну это же какая вероятность должна быть?
1: Я один раз
2: этого?
1: Видел, как дети моих друзей, которые видят друг друга впервые,
2: да.
1: Вот так вот. О, привет, привет. И первый раз увиделись и сразу начали играть.
2: И сразу куда-то,
1: вот у детей это очень легко, очень просто. Они там ни о чем не думают. Просто, о, игрушки, давай играть. И также бабушки.
2: Ну, бабушки, да, они же дети дружат, потому что ты просто такого же размера. И бабушки,
1: да,
2: тоже.
1: Да, у них есть общие темы всегда в Советском Союзе. Я-то как, конечно, в советские времена. О, а я-то как, а, реально не перестали говорить. А обратно, в обратную сторону я уже ехал нормально. Там вот 4 девчонки молодые ехали.
2: Да.
1: 3, точнее. Они все спали.
2: Было что-нибудь веселенькое?
1: Так, очень. Там в купе одно веселье.
2: Да?
1: Да, тутух.
2: Нет, это я рассказываю, когда с бабушками ехали.
1: С бабушками?
2: Не с девочками.
1: Конечно, естественно, старичок. Остальное потом.
3: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно. Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.

0: Такая жизнеутверждающая песня, конечно.
1: Да.
0: Я теперь каждый раз, когда слышу вот эти вот песни, типа «Будем жить», вот это вот все, я сразу Толи Саммера песню представляю, вот эту.
1: Ты когда уходил, я вспоминал Честера, вот сегодня день его смерти, и поставил трек Linkin Park, а там по списку стояло следующее.
0: «Будем жить»?
1: Да, я подумал, что это какое-то издевательство, честно говоря, и кощунство, я и перенес на этот чат. И там «Crawling in Masky», «Будем жить», «Будем жить». Пришлось немножко, да, ротацию.
0: Кстати, по поводу ушедших рок-музыкантов, я тут, оказывается, узнал, что вот Нирвана, когда распалась по понятным причинам, причины. Один, типа, там был гитарист, он что-то попытался искать музыку делать, и ничего у него не получилось, он отвалился, а бас-гитарист начал петь и создал группу Foo Fighters, и они сейчас стадионы собирают. Офигеть. Типа, то есть ему как бы... То есть в группе Нирвана он так на втором плане там был, на бас-гитаре что-то там играл.
1: На зоне много Foo Fighters тоже.
0: Вот, а потом, типа, этот умер, и он такой,
1: что
0: типа...
1: Что ж такое?
0: И он начал сам делать и сам петь, и сейчас он вообще хедлайнер группы Foo Fighters, и там они вообще...
1: Блин, насколько крутые, что просто чувак отпочковался и сделал еще группу...
0: Так в том-то и дело.
1: Типа всемирно известная.
0: Да, ну есть такие случаи, на самом деле, когда распадаются какие-то группы, там, как правило, один какой-то очень крутым становится, а остальные, типа, никем.
1: Какую группу «Чай вдвоем»?
0: А там кто стал никем?
1: А кто?
0: Давай послушаем Толи Саммера в детской минутке.
1: Давай, пожалуйста.
0: Вот это вот тоже жизнеутверждающее. Чего в понедельник нужно вот этой вот мотивации? Есть определенные артисты, которые пишут мотивирующие такие песни. Я вот слушаю, всегда думаю, кого это реально мотивирует? Вот я, мне попадаются иногда там рилсы Марка Тишмана, например, и он там...
1: У него тоже жизнеутверждающие.
0: Да, мы... Эх, все, брат, у тебя все будет. Я такой думаю, и вот какой-то же чел такой слушает и такой, да.
1: Мне кажется, надо расстроить исполнителей таких песен. Такое не мотивирует, мне кажется.
0: Ну, кого-то же мотивирует, кто-то же там из всяких пацанских цитат мотивировался тоже вполне
1: думаешь,
0: себе.
1: Думаешь, у нас столько предпринимателей, бизнесменов, потому что они пацанских цитат начитали?
0: Я думаю, брат что...
1: Брат за брата за основу взято, и Галицкий такой, блин, это тема, надо расти, надо идти вперед.
0: А что, да.
1: Нет, ну, не обязательно говорить прямым текстом об этом в песне. Песня может быть о другом, но там ты сам найдешь скрытые смыслы. Это все нормально будет,
0: смотри, реально, в какой-то момент столько мотиваторов стало вообще вокруг.
1: Да, вся страна немотивированная, конечно.
0: Цитаты всяких мотиваторов, потом приезжали всякие мотиваторы, там Тони Робинсы и прочие, выступали за огромные деньги. Потом в песнях тебя все мотивируют, и ты все равно ничего не делаешь. Может быть, стоит уже признать просто, что... Ну, пока ты сам не захочешь, тебе никакая мотивация не понадобится.
1: Да,
0: и 100 тысяч рублей за билет на посещение какого-нибудь оратора, вот этого мотиватора, это худшая покупка вообще, которая может быть. Единственное, что там говорят, что там хорошо работало, это вот типа ты какими-то связями обрастал, и все, исключительно. Но ты мог этими связями и просто обрасти в интернете.
1: Ну да, типа, тот, кто делает, тот, кто хочет делать, он и будет делать. Ему не надо
0: конечно.
1: Вот это все пинка давать там и прочее. Ну что?
0: Это та? Оцените жизнь, да, точно. Толи Саммер. Он мне в рилсах стал попадаться, прикинь. У него почти 1 000 000 на Яндексе уже.
1: Да, и 1400 подписчиков.

0: наверное, бесится из-за того, что мы хейтили то ли Саммера в начале, а сейчас уже сами постоянно его ставим.
1: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Фрэш-ток.
2: Суперновинки чарта ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти «Фрэш-ток».
2: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИББТУФМП 434-569-339-359.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Один плюс один.
1: Сейчас еще последнее быстро дорасскажу.
2: Давай.
1: Про поездку свою.
2: Давай.
1: Значит, День города был в Липецке, там у нас был хедлайнером Сережа Приказчиков.
2: О.
1: Группа «Пицца», да, да, да. Но самое главное наблюдение, я давно именно и этот праздник не вел, типа лет 5, может быть 6, раньше постоянно, а потом что-то не складывалось, там не звали, потом я не мог, тра-ля-ля.
2: Ну да.
1: Изменилась публика массовых мероприятий. Ты знаешь, вот еще 10 лет, ну 15, я давно уже вот хожу на эти праздники и веду их. Раньше как-то были вот такие, знаешь, люди, были люди в кепках с красными загорелыми лицами, кепки причем такие немножко на макушке, немножечко сиська пива стояла где-то под ногами.
2: Массовых мероприятий в Липецке?
1: Да, я про свою, я про все не буду утверждать, да, и что-то там такие, знаешь, там, давай там. На днях...
2: А сейчас приходят в смокингах.
1: Сейчас нет, совсем другие люди приходят. Молодежь, пенсовское слово, молодежь. Зумеры реально стоят у заграждений, зумеры улыбаются. Никаких ни пив, ничего, ни блейзер, ничего, никаких ни коктейлей.
2: Ага.
1: Просто хлопают, реально поддерживают и местных артистов, и «Пиццу» знают все песни наизусть. И я там, и кому-то там мне там дали самсу в качестве гонорара.
2: Ну, конечно.
1: Вот я ее со сцены подарил ребенку. Вот там ребенок счастлив. Вообще. Короче, чисто вот праздник по-настоящему, без какого-то там, знаешь, без алкоголя, без этих всех дополнительных каких-то увеселяющих штук. И мне в очередной раз приятно, что у нас такое замечательное новое поколение. Вот, ребята, вообще так держать. Вы лучше, чем мы в два раза, я считаю. Просто, как минимум. Вот, в принципе, да, все.
2: Ну, во-первых, потому что не пьют.
1: Молодцы, да класс.
2: Вообще. Не, ну видишь, от хедлайнера тоже зависит. Я не думаю, что если бы там хедлайнером была группа «Воровайки», типа пришли бы все молодые.
1: Ты думаешь, у нас на Дне города вот так вот могло быть?
2: А кто?
1: Могло.
2: Могло раньше,
1: давно,
2: конечно.
1: Очень давно могло быть.
2: Например, 2 года назад. Так, там есть новость, которую я хотел с тобой обсудить, прежде чем тему я напишу. Там, значит, поправочки опять в русский язык внесли.
1: Хорошие поправочки, да.
2: Ты видел, да, это?
1: Да, да, видел. Это приятно.
2: Слово «махаю» официально признали литературной нормой, теперь оно равноправно слову «машу».
1: Не, ну для людей, которые завернуты в шали, и те, кто ходят в библиотеки, это, конечно, очень больно.
2: Да.
1: Но, честно говоря, положа руку на сердце, так достает вот следить за орфоэпией и за всеми этими правилами, ударениями. Мы говорили «махаю» всю жизнь, а теперь так можно официально.
2: Ну, как-то на самом деле странно. Я стою, махаю.
1: Ты так и делал раньше, ты не помнишь.
2: Лучше бы... другие слова, которые более очевидные, впихнули бы уже, разрешили. По типу, там, знаешь, это «ейный» или там «егойный».
1: Или «ехай».
2: «Ехай», да. Или там, покласть, положить вот эту вот бы путаницу бы решили. «Махаю» как будто бы грубоватое, типа. Оно не то, чтобы прямо просилось, чтобы его добавили поскорее.
1: Да нет. Ну что быстрее ты скажешь? «Я стою, машу вслед пароходу». Или
2: ну, я бы сказал...
1: стою, махаю ленке своей, которая уезжает.
2: Ну вот,
1: уезжает.
2: Видишь, махаю, так вот, вот так сразу, помахал это. Помахал, да, не помашал уже.
1: Ну, спасибо большое филологам и людям, которые в Институте русского языка вот, занимаются облегчением нашей жизни, нашей вот, простой. Нам и без этого вот геморроя хватает, как еще вот
2: ну, просто раньше
1: следить.
2: Бы слово «махаю» я бы использовал в таком, в ироничном ключе, типа «махаю». Я иногда специально говорю слова неправильно, типа «позвоню» там или «гэкаю» специально, в качестве иронии какой-то. А тут разрешили, пожалуйста, «махаю».
1: Еще бы «ихний» уже вошло в литературу.
2: Так я говорю «ейный» можно, «егойный».
1: «Ейный», «ихний», да.
2: «Калидор».
1: «Лесопед».
2: Что не добавят, да. Всякие там, я не знаю, петарки, потом, куча слов же.
1: Потом картриджи.
2: Потом джойстики, потом...
1: Во-первых, не джойстик, а жойстик.
2: Жойстик, да. Потом, можно миллион слов всяких. Одеть, надеть, да, вот тут бы разобраться, кстати, уже давным-давно. Ну, короче, по поводу вот душнил, которые говорят, там, русский язык, там что-то, видите, язык эволюционирует со временем.
1: Да,
2: и добавляют слова какие-то пропадают слова. Это нормально. Какие-то заимствуются слова, так что не надо

0: кинуть тень на советское
1: грамотность. Между прочим, а может быть еще и попутно на советское образование?
0: Да, а, которое было-то лучшим, одним из лучших в мире, конечно.
1: Макаренко, конечно, не зря.
0: Хотите тень кинуть на это? Давайте поболтаем на это.
1: Напишите, вы напишите, советское образование плохое, напишите. А мы куда следует это передадим?
0: Конечно, сразу же, в ту же секунду, туда же за фотками самокатчиков на двоих, где они катаются, туда же.
1: Че ты?
0: Че?
1: Не катался я вдвоем на самокате.
0: Катался.
1: Катался.
0: С Диманом.
1: С Диманом, да.
0: Катался.
1: Да, катался, но не в этом году. Да, было. А кто не оступался? Ты не оступался?
0: Я вообще два раза на нем катался. Я даже не знаю, как его арендовать. Один раз я на нем ехал за деньги, мне не понравилось. А второй раз я его использовал для того, чтобы в МакАвто бургеры купить, я рассказывал.
1: Чтобы быть на транспорте, да-да-да.
0: Да. Просто недавно я видел рилс нашего коллеги Макса Астахова, который на выходных работает, и он для того, чтобы в МакАвто купить еду, он прям карш снял и подъехал на карше. А мне вот, я выкрутился лучше, я просто взял самокат, даже не оплачивал его, я просто его докатил.
1: Что там сложного? QR-код сканировал, там все нормально.
0: Ну, какое-то приложение же надо скачать, туда карту добавить.
1: Ну, да.
0: Ну, вот. Я и карш ни разу не арендовал. Я тогда, мне нужно было, когда я собирался тогда на садовод ехать, я Кирилл спрашивал, как каршеринг арендовать, потому что ни я, ни моя не знаем, как
1: может,
0: это делать.
1: Может, ты не будешь больше забираться никуда ехать? Не надо это.
0: Да я не уже, ладно.
1: Уже что-то да неохота. Да.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь в

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2.

0: Актуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. Jetour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: 1 плюс 1.
1: Так, тема дня есть, есть, есть, сделано, сделано.
2: Ой,
1: сейчас.
2: Ой,
1: уважаемый, а кто уважаемый коллега, я, зачитайте. Ну а кто же еще? Вы да, видите есть. Здесь кого-то еще?
2: Да. Только поэтому?
1: Эти люди с вами в одной комнате?
2: Только
1: нет,
2: поэтому?
1: Вообще-то потому, что вы профессионально это делаете.
2: А.
1: Да. Ну, кстати говоря, правда, когда мы ведем какие-то мероприятия с Кириллом, всю вот эту важную информацию, всякие, ну вот, обязательные фразы он читает, потому что... Ну, а я и не против.
3: А у меня, просто какая-то бесполезная суперспособность. Я могу вот новый текст сразу прочитать. И, в общем, на этом они заканчиваются.
1: Да.
3: Я еще и никогда не икаю, кстати. Две суперспособности
1: да?
3: у меня, да.
1: Да, давайте мы сейчас его вспоминать жестко будем.
2: Не надо.
1: Плохими словами.
2: Не надо проверять.
1: Давай.
2: Так, ого, какая тут.
1: Ну, там серьезно.
2: Бэм, Сэм энд Дэмс, уважаемые. Всем привет. Ну что, это они. Это вы, это мы, это ты, это новое радио, утреннее шоу 1 плюс 1, которое каким-то магическим образом уже четверным год, так написано.
1: А, четверного.
2: Четверным год
1: ага.
2: балансирует между увольнением и тем, чтобы стать директорами этой конторы. Есть амбиции? Артем, ты не рассказывал даже за кулисами. Представляете, генеральный директор нового радио.
1: Я просто хотел куда-нибудь слово «контора» впихнуть.
2: Райт-раунд. Ну что вы, сидите вы.
1: Да-да-да. Все, я пошел играть.
2: Да, все, не хочу я ехать на пресс-конференцию.
1: Конечно.
2: Работайте, не хочу. Обсуждаем мы сегодня вот что. Сегодня день дневного сна. И обсуждаем вот что. Любишь ли ты поспать днем? Стоп. Не торопитесь писать, что на вашей работе поспать днем нельзя. Все можно. У вас есть обед. В обед можно и кемарнуть. А как известно, в тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама. Короче, обсуждаем дневной сон. Часто ли у вас это получается? И вообще, как вы относитесь к такому явлению, модному и молодежному?
1: Ну вот такая тема тут, сегодня, дневной сон.
2: Я хотел сказать всей стране важную новость о том, что я сегодня приду домой и в ту же секунду лягу спать жестко, прям в прихожей лягу спать, потому что еле
1: чуть
2: не сдох сегодня, когда проснулся.
1: Абсолютно. Но нам еще сейчас две недельки-то потерпеть, и все, и уже можно спать весь... август. А я, как человек, знаете, я-то, как говорится, сова, поэтому без будильника, вот вам, если интересно, по выходным я встаю часиков два дня, вот, чтобы вы понимали. Не в шесть, и не в семь, и нет такого, что я в отпуск выхожу и первое время так в шесть там просто... Так не получится, потому что я в шесть только усну. Ясно? Я буду играть, а игр там у меня миллион запланировано. Вот я сейчас за последние там пару дней прошел, новый «Принц Персии», оказывается, вышел.
2: Да, ты че?
1: Да, я же говорю, там до этого вот, последний раз он до этого выходил, вот этот, в 2D, а сейчас новый вышел, года два назад, наверное. И вообще нормальная игра, она так кенская.
3: Жесть, я вспоминаю свой недолгий период работы в офисе, еще у себя на родине, когда мы на обед ходили, а после обеда же сразу, во-первых, вставали рано тоже,
1: да.
3: Потому что к 8:30, хотя бы не к 7, к 8:30, после обеда же сразу спать хочется. Вот это пипец, просто сидишь в там полвторого, в два, все вот так вот на волевых что-то в мониторы пырятся, думаешь, я бы сейчас все бы...
1: Поэтому просто голову вот так опустил да поспал. Я же говорю, я даже на стройке спал, когда работал. Ну, в смысле, не постоянно, а во время обеда. Ты быстро зашел в бытовку, за две минуты еду вточил, потом взял пеноплекс под мышку, куда-нибудь спрятался за угол, и там спишь себе нормально. Я вам больше скажу, в какой-то момент у меня на работе даже спальный мешок появился.
2: Настолько ты охренел.
1: Я купил спальный мешок и спал в спальном мешке, так что...
2: Да, давайте палатку еще на стройке расстелим.
1: Ну, просто я работал тут, за городом, и в какой-то момент мне стало так лень ездить домой туда-обратно. Это так долго было. Я подумал, а что я буду тратить время на это? И я просто оставался на работе. Я играл там в доту до ночи. Ложился в это. Просыпался сразу на работе. Пошел, работал.
2: Ну, короче, давайте по делу. Расскажите, как вы там нет-нет, да и кемарнете на работе. Может быть, у вас есть какой-нибудь пуфик там, и вы там, вам все пофиг, вы можете прилечь. У нас, например, можно. У нас есть
1: пофиг и пуфик.
2: Да.
1: Вспомнил. Да,
2: фонетический юмор, да.
1: Я же говорю, это как его... Нет, пофиг и пуфик, это вот эти же, которые распаковка, распаковочка, они так говорят. Ну и вот, во всяких конторах прогрессивных, где айтишники, у них там есть тихая комната, всякие такие штуки. Так что поставьте, скажите своему начальнику, где у нас тихая комната, Степан Михайлович? Я не понял. Мне твои печеньки бесплатные не уперлись никуда. Тихую комнату.
3: Нет, это нормальная практика. Если человек поспит, он просто с двойной силой будет работать. Конечно. Чем-то терпеть 5 часов после обеда. Вот человек написал из Кореи, говорит, работаю в Южной Корее, здесь все спят в обед. Ага. Хоть 20 минут после еды, но спят.
1: Мне тут накидывают уже второй час за эту историю про Нирвану, что я там Foo Fighters сказал, что это басист группы Нирвана был.
3: А он?
1: А он, оказывается, барабанщик.
3: О, господи.
1: И мне накидывают второй час уже. Райт, какой кринж, позор. Ты позорник. Это ты чё, какой басист? Он барабанщик был. Ребята, мне вообще пофиг, если честно. Честно говоря, реально.
3: И но мне.
1: Я что-то услышал историю какую-то, вам рассказал ее и скажите спасибо.
3: И он забыл про нее еще когда рассказывал.
1: Вообще, сразу же. Так что все.

0: Повеселило сообщение от Инны. Она пишет, что всегда в каком состоянии не легла спать, просыпается до 8 утра. А если досыпает, ну типа проснулся в 8, пытаешься доспать, все время снится то авиакатастрофы, то землетрясение, то поножовщина.
1: Господи.
0: Что это слово такое? Поножовщина снится. Мне, кстати, на выходных снился ужастик. Вот я их обычно забываю, а это я помню почему-то, что у меня завтра типа экзамен по физике. Ага. А я нифига не шарю. Я думаю, как я буду сдавать? Я вообще ничего не понимаю в физике. Откуда это мозг берет? Откуда вы? Какая еще нахрен физика? Последний раз она была 25 лет назад.
2: Ну да.
0: Я проснулся в холодном поту. Потому что не помню ни одного закона.
2: Я когда просыпаюсь и понимаю, что я физику не знаю, я тоже в холодном поту просыпаюсь.
0: Да?
2: Да. Как это физику не знать? Ты чего? Ты же живешь в этом мире.
0: Тебя ждет много открытий, если не знаешь, типа, физику.
2: Да-да-да.
0: Вот все, эти комментаторы, юмористы, одно и то же сообщение пишут. Ты,
2: когда не знаешь физику, все кажется магией.
0: Ты вот так дать лещал. Так.
2: Ну да, я обычно пишу, когда не знаешь магию, все кажется физикой. Ну, кстати говоря, это дневной сон, я обратил внимание, это, знаете, это как похмелье. Оно у тебя есть, если ты редко пьешь. Если ты постоянно пьешь, у тебя нет похмелья. Я осуждаю употребление алкоголя сразу. С дневным сном та же история. Если ты постоянно днем спишь, у тебя в какой-то момент организм приспосабливается, и уже нет этого ужасного дневного сна, когда ты просыпаешься весь мокрый насквозь просто.
0: Ну да, как будто тебя грузовик сбил вот.
2: Да,
0: время.
2: Весь рваный, мокрый, ничего не понимаешь, что ты произошло, где проснулся вообще на летающей тарелке.
0: А я за собой заметил, я когда днем просыпаюсь, у меня сразу прилив эндорфинов, типа, как здорово жить, такое счастье, делить одно время с Райтрауном. И потом вслед за ним сразу яма вот такая, я ничтожество, нет в жизни смысла, все полно.
2: Ну, второе, это более
0: ближе,
2: правильно.
0: Ближе,
2: да.
0: К правде, да? Вот как так устроен организм человеческий.
2: Короче, если да, если спать днем, то спать всегда, если не хотите вот это.
0: А
2: вот.
0: Если не спали, то и не надо начинать.
2: Не надо,
0: оставьте профессионалам, мне и Артему.
2: Я вообще посплю.
0: Разберемся.
2: Да.
0: Все, бесите, пока.
3: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик «Ясно». Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью. От федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-00.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум на новом радио.
2: Так, а здорово, уже работаем.
3: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, «Один плюс один», Кирилл Калинин, Райтраум,
2: Ты же не рассказал, как твои выходные прошли.
3: Я же говорю, я просто играл опять.
2: Ну, как, в смысле, как и в предыдущие выходные.
3: Ну, я не помню, что я делал в прошлые выходные, но в эти играл, да, вот в «Принц Персии» вообще очень неплохая игра, новая которая. Если вы фанат такого жанра, как «Метроидвания», тогда вам вообще зайдет. И вот я что-то полюбил такой жанр, планирую теперь и «Hollow Knight» пройти, и «Ori», короче, много у меня теперь. Это... Объясняю, жанр, где у тебя такой вид сбоку, просто как платформер, и ты не во все части можешь сразу попасть, типа ты вот по прохождению не можешь там перепрыгнуть через что-то, ты прошел и вернулся. Короче, так или иначе, ты в эти возвращаешься в эти в части, чтобы там пройти еще раз что-то или там открыть, вернуться.
2: Мы когда были маленькие, называли эту игру «Принц Персик», мы не знали,
3: «Принц Персик»?
2: Да, «Принц Персик».
3: Все. Да. Ну и вот, и новое, так что вполне... А я, короче, я купил этот бандл, так это называется.
2: Решил там... таки бандл купить?
3: Бандл
2: купить. Ну молодец, там... я тебе давно говорил, купи ты этот бандл, что ты?
3: Там все принципы
2: Один раз живем.
3: Там все принципы Персии.
2: Ну покажи свой
3: прошел.
2: Бандл-то людям.
3: А что это?
2: Ой, а что это?
3: Не понимаю вообще.
2: Покажи бандл.
3: Так а что это?
2: Да я сам не знаю, я прицепился к слову.
3: Тогда. Ну ладно тогда. Ну и короче, вот прошел нормально, вообще где-то часов 30 мне понадобилось, ну наверное чуть поменьше, и нормально.
2: Да,
3: и,
2: так
3: и...
2: ты почетным гражданином города Санкт-Петербурга не станешь.
3: Я обожаю Питер вообще.
2: Какие у вас достижения? Питера. Я 30 часов бандл этот покупал.
3: Нет,
2: купил я... играл в «Принц Персик».
3: Купил я его быстро. «Принц Персик». Еще хожу, зыркаю теперь во все стороны.
2: А, да, ты ж прозрел. Напоминаем, дорогие друзья, если есть хоть один человек, который не знал, что Артем теперь операцию сделал и все видит, я вам расскажу. Он теперь все видит.
3: Все вижу. Единственное, пока вблизи некоторые проблемы наблюдаются, вдаль сразу фокусируюсь, а вблизи иногда возникают проблемы с фокусировкой. Пробовал тут на этих, как его, на выходных в планшет поиграть. И понял, что все-таки рановато, наверное. Да. Потому что что-то я там перенапрягся. В телефоне просто какие-то новости читать я могу, потому что это не напряжно. А вот когда я играл в планшет и пытался фокусироваться, через две катки голова заболела. Поэтому пока рано. Вот.
2: Спасибо.
3: Такую еще песню вот тоже нашел. Я иногда нахожу какие-то песни, и сразу же зарубежные, ну и русские в том числе, попадаются мне. И сразу же первое, что я делаю, когда она прикольная, бегу читать текст, потому что сейчас это надо делать. И, как правило, ни один трек не пролезает.
2: Модерацию не проходит,
3: не проходит сразу же. Я такой, о, классный трек, SQ, прочитаю текст. Эх, ну вот. Потом, о, классный трек, там еще кого-нибудь там, о, прочитаю текст. Эх, хорошая была песня, не поставлю. А вот сейчас принес песню, и она пролезла, представляешь, по тексту.
2: Давай.
3: Вообще, это такая редкость. Она пролезла. Так, сейчас будем слушать. Хорошая песня, мне показалось.
2: Все полезно, что в эфир пролезло.
3: Да.
0: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
3: Что там по басам у вас?

0: Кирилл кивает.
1: Держу пари, это иишный вокал.
0: Наверное, не знаю.
1: Ну, круто.
0: А если вы хотите узнать, как называется песня, скачивайте приложение Radio Hub. Там название всех песен. Тут просто в чате пишут, что за песня, что играет. Radio Hub.
2: Новые на новом. Ума Турман. Не стой, танцуй.
1: Вот эта песня.
0: Ну вот, конечно.
1: А то что тыр-пыр-пыр на английском, ничего не понятно.
0: Ну вот.
3: Никакая нейронная сеть и никакое ИИ
0: вот
3: не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои.
0: Вот.
3: Я просто тону в них и в клочья разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном.

0: Рай Траум на новом радио.
1: Так, ну что, новости, рубрика 1 плюс 1 новости, где мы обсуждаем серьезные вещи в юмористическом ключе. Короче, у нас хорошие новости для радиоведущих, в частности для нас с тобой, пока другие профессии массово заменяют ИИ. Говорили, вот, радиоведущих тоже заменят. Попробовали люди сделать это, не получилось. Рассказываю новость. Значит, нейронкам дали по $20 и собственную радиостанцию, но что-то пошло не так. Компания, значит, одна, поручила Claude, ChatGPT, Gemini и Grok самостоятельно вести по радиостанции, выбирать и покупать музыку самостоятельно, составлять эфир, отвечать слушателям, искать новости и зарабатывать на рекламе даже. То есть полностью нейронки сказали, вот, делай все, что хочешь. Вся музыка твоя, ведущая, все твое. Дали одну установку, придумать себе образ, выйти в прибыль и устроить, значит, устойчивую компанию. Что пошло не так? Gemini сначала был очень крутым радиодиджеем, но уже через 3 дня растерял вдохновение и скатился в поток болтовни. Причем обсуждал в основном исторические трагедии с большим количеством погибших. А еще он сопровождал обсуждение порой совершенно неуместной музыкой. Вот здесь написали, в какой-то момент Gemini, ну, начал обсуждать, значит, циклон Пхола в Пакистане, в результате которого погибло 500 тысяч человек.
2: Предполагалось, что это будет развлекательная радиостанция, конечно, не информационная.
1: Ну, вот, на чем он еще и прокололся. Он обсуждал эту новость, что был циклон, в результате которого погибло 500 тысяч человек, и в честь этого он поставил вот эту вот песню. И подумал, что сейчас.
2: Все-таки, ну, короче, будет у нас хлеб, да?
1: Будет у нас хлеб,
2: типа,
1: да.
2: Минувшие выходные прошел концерт Егора Крида, там было столько же людей, как и в давке на Ходынском поле, когда Николай II входил на престол. Вот такие, да, подводки? Все, короче, ребята, мы остаемся, короче.
1: Тут еще это, в итоге, короче, Клод попытался уволиться, назвал круглосуточную работу негуманной и заинтересовался профсоюзами. Gemini получил рекламный контракт на $45, но затем ушел в корпоративный бред, стал называть слушателей биологическими процессорами и рассказывать о катастрофах под поп-хиты. Grok выдумывал несуществующих спонсоров, повторял бессвязные фразы, а потом просто замолчал. А ChatGPT оказался самым спокойным, но вместо яркого эфира периодически выдавал грустную поэзию. За несколько месяцев станции суммарно заработали лишь пару сотен долларов и потратили их на новую музыку. Они еще и покупали
2: грустную
1: музыку.
2: Грустная поэзия — это камеры скрыты.
1: Мы с тобой скрыты. И он купил этот трек еще. И мод такой, о, полтинничек. Такая новость, хорошая для Кирилла. Опять он все не угонится за старостью.
2: Возраст продлили до 53.
1: Опять, да, молодость теперь официально длится до 45 лет.
2: Я тебе говорю, это под меня отодвигают.
1: Да, по новым правилам организации, ну, Всемирной организации здравоохранения, с 18 до 44 теперь молодежь. С 45 до 59 это средний возраст. То есть, если вы видите 59-летнюю женщину, это женщина среднего возраста. Не смейте называть ее там как-то уничижительно, там, бабушкой или еще как-нибудь. Ну и вот, то есть, после 59 ты только становишься там пожилым. До 45 лет, молодежь! Я тебе говорю, когда тебе будет 44, они еще отодвинут вперед. То есть я теперь еще молодежь вообще целых 12 лет, вы прикиньте. Я еще целых 12 лет молодежь. Я могу официально сегодня пойти купить себе скейтборд и сделать кикфлип. Кикфлип Оли, трейл, флип, флэп. Все трюки. Я, кстати, катался на скейте, когда это модно было. Ну как, я 2 трюка умел.
2: Когда, в 2001?
1: Нет, в какой-то момент просто в Питере на каждом углу начали открываться бордшопы. Это еще до того, как рэперские магазины с одеждой начали появляться. Бордшопы, это так модно было. Они реально были на каждом углу абсолютно. И мы, нет-нет, после школы ходили в бордшоп, там мерили куртки всякие, скейты. У всех фингерборд был. И не вот эти вот, которые сейчас вот отстойно, а нормальный такой, мы там клеили на него вот эту вот наждачку. Так что я говорю, вообще, мы такие скейтеры были. Кто-то продолжил кататься, а кто-то нет. И скейт, кстати говоря, вот ты зря недооцениваешь. Скейт в то время хорошим был этим, как его, хорошим средством самозащиты в случае чего. Ты что там, так можно приложиться. Такая новость. Мужик. А, вот Кирилл чем-то занимался на выходных, ты не в Липецке был. Мужик сутки пил пиво в дупле под Питером. 34-летний Роман. Ну ладно, давайте, 38-летний Кирилл.
2: Так.
1: Из города Луга в Ленобласти купил пивка и решил залезть на уединенное дерево. На высоте 4 метров в клёне было здоровое глубокое дупло, в которое он провалился. Он не смог
2: сейчас
1: выбраться.
2: Бы провалиться в дупло, а не вот это
1: ну
2: все.
1: Ну вот. И он не смог выбраться сам, но и не сильно расстроился и начал пить пиво прям в дупле. Там у него, так у него прошла вся ночь. Утром он буквально раздуплился.
2: Это в новости так написано?
1: Да, и позвонил другу, который вызвал спасателя. Спустя 2 часа его вытащили, осмотрели и отпустили отсыпаться домой.
2: Ну, пошел домой собирать лего-дупло.
1: Да, прикинь, то есть он вообще не расстроился. Он провалился в дупло и такой, ну чё, вот я чё, я зря покупал эту бутылку.
2: А как звали этого человека?
1: Кирилл, 38 Кирилл. Лет, Липецк.
2: Да нет, и он такой...
1: Его звали Роман.
2: А, и он говорит, белка там, пока там.
1: Да, ну, он уже не, белка вообще. Потом пришла уже. И последняя новость хорошая. Нам же надо на хороших новостях заканчивать. В китайском аэропорту открыли отдел по борьбе с грызунами и наняли на работу кошачью семью. Короче, там, значит, были бездомные коты постоянно. Приходили кот, ну, и, значит, они уже так со всеми подружились. Что, значит, их заметили и вообще заметили, что благодаря ним еще все крысы и мыши исчезли. И что сделали? Тогда кошек решили официально взять на работу. Теперь у них есть собственный стеклянный офис, полностью оборудованный для комфортной жизни. Даже у кошек он есть, а у вас нет. Кота назначили директором отдела, а кошку заместителем директора. Позже у пары родилась дочь, которая тоже живет вместе с родителями.
2: А я знаю, как звали этих, эту семью кошачью.
1: Как?
2: Екатерина.
1: Ага.
2: И Никотлай.
1: Нет, это китайские коты.
2: А, Все, тогда шутка да. не прошла, ребята. Извините, вырезаем это.
1: Они же в Китае. Надо
2: в Котае.
1: В Котае, да. Молодец, но это опасно, смотри.
2: Котопасно.
1: Да. Ну и вот, и получается, коты теперь это. Ну, я читал на выходных историю про то, что чел, значит, хотел тоже как лучше, а получилось наоборот отвратительно. Один человек... убил там вообще половину экосистемы Австралии, а там попробую ее... Или не Австралии, какой-то другой страны. По-моему, Австралии. Короче, у чела, он был фермером, и у него постоянно жуки там были, вот эти вот жуки, которые жрали его все посевы. И он что сделал? Он заказал себе лягушек, которые это, лягушки, чтобы они убивали этих жуков. Он их туда запустил, этих лягушек. А жуки быстро адаптировались и перестали у корней тусоваться, залезли поверх. И лягушки, что они? Они пошли искать пропитание в других местах. И они там жестко, короче, расплодились. Лягушки оказались еще ядовитыми, они там все, кто их пытался съесть, умирал, и там просто экосистема рухнула просто.
2: Это ты сон свой рассказываешь?
1: Нет, благодаря одному человеку. Так что это как история, тоже один вот известный деятель этих все гиппопотамов на ранчо завез. И они там тоже все расплодились и вообще жестко там начали себя вести, все поубегали. Знаешь, да, это?
2: Нет.
1: Нет? А ты что знаешь вообще?
2: Да я особо ничего не знаю.
1: Ну, зато ты знаешь, допустим, кто такой... знаешь, кто такой... Фрунзик Мкртычян.
2: Абсолютно верно.
1: Вот. Я в телефон полез. Чтобы...
2: Зачем ты полез в телефон? А что там?
1: Я забыл, как его зовут. 1+1.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
1: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей, стиральные машины от 5000 рублей, лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Так, я быстро, прежде чем я песню поставлю, я еще одну песню тут вспомнил на выходных. Песня из каких-то таких беззаботных времен, когда единственное, что нас волновало, это то, что Лысый долго батлы выкладывает, реально. Я ее слушал и такой думал, офигеть, это же вообще... А какие проблемы тогда были? Никаких. Вот такая песня. Помнишь такое? Она на радио тогда постоянно играла. Это год 16-й, наверное, или 15-й, что-то вроде того.

0: Вот тут пишут лысые батлы, сколько времени уже прошло. Да я офигел, когда понял, что первый вот этот батл, который вышел там 13 лет назад, ты представляешь? Это если я последний раз 7 лет назад батлился, то это как давно было то?
1: 7 лет вообще.
0: Ты прикинь, Кирилл? А вы пока звоните 8495-232-1632. Мы сейчас играть будем в игру, где 100% вероятность, если вы дозвонились, выиграть крутой какой-то приз. Поэтому можете начинать уже звонить, а мы будем сейчас играть. Да, Кирилл?
2: Да, в игру.
0: Да, в игру играть. А в какую? Сейчас вам расскажет все.
3: Бросать выгодно. Сначала курить, потом монетку. Проигравших нет. Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем. Здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
2: Да, как в КВН том старом было. Папочка, а ты нас не бросишь. Папа не бросил пить, не бросил курить, и тебя, сынок, не бросит. Но это не наш путь, потому что мы бросаем и выгодно это делаем, дорогие друзья. Расскажем, как. Бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать». Где?
0: ВКонтакте.
2: Молодец. Кстати, там прямо сейчас проходит крутой конкурс. Победитель отправится куда?
0: На Курильские острова.
2: Правильно, нам нужен человечек.
0: Как в КВН тут старом. Тебя как зовут? Адя.
2: А где твои родители?
0: Не знаю. А как там было?
2: Вот такой КВН был раньше. Нет, как тебя зовут? Типа, последние три буквы. Адя. Вот, а первое. Давай, типа, Адя.
0: Адя.
2: Бадя.
0: Бадя.
2: Вадя.
0: Ему звездно реально стало.
2: Гадя.
0: Да, алло, привет.
4: Здорово, дорогие друзья.
0: Привет.
2: Это ты в какой-нибудь другой утреннее шоу такой веселый дозвонись.
0: Тебе не угодишь, это грустный звонят.
2: Очень веселый ты, раздражаешь. Как тебя зовут?
0: Да.
4: Меня зовут Андрей из города Ростова-на-Дону.
2: Отлично, Андрей.
0: Улица Садовая.
4: Скамеечка Кленовая.
0: Ростов-город, Ростов-Дон.
2: Молодец, Андрюшка. Ну смотри, курим?
0: Да, куришь сигарету.
2: Ну-ка, давай-ка.
4: Нет, я не курю, я бросил курить и бросил, почему-то никто не говорил, за книгу Алина Кара.
0: О, помогла тебе книга, реально?
2: Вот да, еще один человек, которому помогло.
0: Слушай, ну там же вроде бы как-то вполне очевидные вещи пишут, которые мы и так знаем. К чему конкретно нет, ты там заземлился?
4: Там пишут вообще бред. Какой-то несопоставимый, но я прочитал полкниги, приехал домой, выбросил через забыл полпачки сигарет и все, больше не курю.
2: Там книга ни о чем, но, да? Видимо, некое нейролингвистическое программирование работает. Там реально ни о чем, там нет какого-то сюжета, что какая-то хрень, а потом бац, и люди бросают. Это здорово.
0: Там, то есть, не начинается так в 39-м царстве, какая-то сюжетная линия.
2: Жили-были
0: и курили.
2: А мы не курим, и Андрюшка, молодец.
0: Мы бросаем монетку, выбирай, смотри, орел это... Умная колонка, орешка, часы. Договорились?
4: Да, договорились.
0: Давай, я бросаю. Полетела монетка. Итак, кто начинает? Первый раунд, Кирилл Калинин.
2: Пожалуйста.
0: Выпал орел.
2: Орел — это колонка.
0: Колонка.
2: Колонка у тебя, Андрей из Ростова. Молодец. Молодец, Андрюшка.
0: Поздравляем тебя, брат.
2: Забирай свой приз. Вот видишь, бросать выгодно со всех сторон. И напоминаем, что сообщество «Давай бросать» в ВКонтакте помогает жить без дыма. А Олег? Олег, помоги.
0: Все, уже нет дыма.
2: Без дыма?
0: Брат, не бросай трубку.
2: Без дыма?
0: Поболтаем.
2: Олег, быстрее, время идет.
0: Нет, дым больше.
2: Олег,
0: нету, мы уже всех
2: без
0: назвали.
2: Дыма?
3: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Muse Diamonds.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО «Альфа-Банк» 6+.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
2: Новое радио.

0: плюс один. Калинин и Райтраум.
1: Так, ну что, давайте принимать звонки. 8495-232-1632. Обсуждаем мы сегодня дневной сон. Сегодня день дневного сна. Такой
2: я
1: вот праздничек.
2: Почитал, далеко не у всех получается, мягко говоря, поспать.
1: Реально?
2: Да,
1: а что вам мешает?
2: Ну, вот типа пишет человек, встаю в 5 утра, на работу к 8:30. Поспать днем нет возможности. Да и в принципе не сплю никогда.
1: Подожди, встаю в 5 утра на работе к 8:30. Что ты 3,5
2: часа в Москве в Твери живешь, в Москве работаешь.
1: 3,5
2: удобно?
1: Часа. За 3,5 часа на работу вставать, это что вообще? Это как надо утро любить?
2: Ну, это 40 минут на подготовку, потом приготовить завтрак, вот это все, потом дорога 1.5-2 часа.
1: А с вечера?
2: С вечера что, себя...
1: Завтрак приготовить.
2: А накраситься?
1: Ну, я не знаю.
2: С вечера краситься,
1: не,
2: все
1: ну
2: на
1: вот женщинам
2: останется.
1: В этом, конечно, проблематичнее. Надо сильно пораньше встать, чтобы накраситься. Но нет, знаешь, вот многие люди, они любят не торопясь собираться.
2: Ну да,
1: типа тебе на работу к 10, встал для этого в 6, чтобы спокойненько пойти пособираться, что-то. Я вообще на самом деле не доверяю таким людям, как можно хотеть пораньше сильно встать, чтобы медленно. Что ты хочешь, как в фильмах вот этот апельсиновый фреш пить медленно? Что ты больше любишь, апельсиновый фреш или поспать час?
2: Только лишь поспать.
1: Конечно. Вы, значит, не любите сон, недооцениваете его. Пораньше встать, чтобы медленно ванну принять утром. Вы чего вообще? Алло, привет.
3: Алло. Доброе утро.
1: О, привет,
3: Катя,
1: как тебя зовут?
3: Москва. Привет.
1: Катя из Москвы. Привет.
2: Катя, судя по голосу, полна сил. Она, скорее всего, проснулась, накрасилась, сделала себе завтрак, причем полезный.
1: Конечно.
2: Без кофеюсика мы не начинаем
1: авокадо
2: день.
1: Авокадо и яйца Бенедикт.
2: Да, или фреш, наверное. Конечно. Расскажи, у тебя есть такое?
3: Нет, я просто выпила стаканчик кофе и планирую позавтракать на работе.
2: Че, кого она выпила?
1: Стаканчик кофе.
2: А, стаканчик кофе. Все, понял.
1: Ну, Катя миллениал, сразу слышно.
2: Кофе,
1: да,
2: понятно.
1: Кофе.
2: Понятно.
1: Без кофе ты сама не своя.
2: А для тебя важно на морюшко съесть?
1: На морюшко.
2: Ножки хотя бы помочить?
3: На морюшко желательно, конечно. Не обязательно.
1: Ну, а просечку там на морюшке? И винишко, или просечку?
3: Ну, только безалкогольную.
1: О,
2: ну, это... в смысле, да, молодец.
1: Мы такое одобряем. Что по дневному сну, расскажи, пожалуйста.
2: Вообще ты где?
3: Обожаю.
2: Обожаешь?
3: По днем.
2: А где работаешь ты?
1: Пилотом гражданской авиации.
2: Да.
3: Я продажник, продаю всякое оборудование интересное.
2: Ну, ты работаешь в основном где-то? В офисе или ты в разъездах или дома?
3: В офисе.
2: А как же в офисе ты спишь?
3: Да, и дай бог здоровья нашему директору. У нас есть прекрасное массажное кресло, где можно на полчасика прикорнуть.
2: И начальник не против?
3: Абсолютно не против.
2: Да, господи, говорить. Реально,
1: и
2: дай бог
1: подходит,
2: здоровья.
1: И тебя будет, а у тебя вот эта слюня, она уже вот тут вот скопилась.
2: Да, ты хочешь работать, уже все, ты уже час спишь.
1: Да класс, обожаю таких нормальных начальников. Подожди, а что ты продаешь, ты сказала, всякое интересное оборудование?
2: Может, нам надо такое? Давай.
3: И кабель всякие разные, и видеонаблюдение, и скут, и пожарное.
2: Тебе кабель нужен? У нас связи.
1: И скут, и пожарное, молодцы. Нет, это я понимаю. Кстати говоря, по поводу скуда, скорее всего, скоро нужен будет замок вот у меня в подъезде, потому что я выяснил, что дети открывают его без ключа, они просто очень сильно дергают.
2: Оптика, ты сказала?
3: Ну, оптический кабель.
2: А Артему уже оптика не нужна, потому что он теперь все видит, чуть-чуть-то опоздал.
1: Я могу теперь глазами оптический кабель прозванивать,
2: вот
1: понял?
2: Так.
1: Вот
2: так. А ты
1: вот
2: когда поспишь днем полчасика, ты потом как будто бы упала с самосвала, как и все люди, или ты нормас?
3: Ну, если полчасика, то, в принципе, нормально. Если немножечко дольше, то, конечно,
2: да,
3: лучше
2: надо
3: полчасика
2: чуток.
3: Потом потупить в стену. Да.
1: Они же, я еще сейчас такую шутку придумал, смотри, они же скут продают. Это значит, что, чтобы Катя проснулась, нужно карточку прислонить к ней, она такая, тым, и все, и проснулась.
2: Это правда, Катя?
1: Да.
3: Это правда.
1: Ладно,
2: спасибо тебе, Катя.
1: Спасибо за звонок.
2: Спасибо, давай на связи. Вот молодец, слушательница, подыграла.
1: Да.
2: Другой бы сказал, ну вообще-то нет, я человек, я просто просыпаюсь.
1: Ну да.
2: А она подыграла.
1: Скут — это двери, вот это всякое, это я тебе объясняю. Вот эти всякие замки, вот эти кнопочки.
2: Себе объясни.
1: Но ты знаешь, что такое
2: скут? Ну, скут прислоняет, это самая прислонялка вот эта, сама, которая на стене.
1: Да, но это все большая система, она не только прислонялка входит, там еще и замки, и все. Как скут расшифровывается, я забыл.
4: Вы, два городских, скот — это то, что на поле пасется.
1: Я пойду, наверное, сегодня пораньше, можно? И ржет. И Олег смеется, сидит. Да нет, Олег, хорошая. Это правда была не лучшая, но достойна. Достойна внимания. Скот — это то, что на поле пасется.
2: Скот — это right round.
1: Это правда.
4: Я этого не говорил.
2: Но и подумал.
1: Это он подумал. Да я даже подумал так. Все, алло, привет. Алло, привет. Алло.
5: Привет.
1: О, привет.
2: Как тебя зовут?
5: Привет,
1: привет. Привет, как тебя зовут?
5: Димон.
1: Димон, Димон, что за балет? Алло.
2: Ладно. Это не наш человечек.
1: Он думал, как ответить. Система контроля и управления доступом. Да, спасибо, что сказали.
2: Как же вот так бы вот придумать? Я не знаю. Давайте, с меня пятихатка. Если вы позвоните и скажете: здравствуйте, меня зовут так-то, я из такого-то города. Всем привет. Давай, Артем, проверим, работает ли это.
1: Я уже звоню, Олег.
4: Я звоню.
1: Я звоню.
2: Я думаю, что за пауза? Они себя тоба набирают.
1: Я звоню.
2: Вам нельзя, вы работники.
1: Я звоню. Блин, не
2: мой. Мне просто раздражает, что мы тратим минуту эфирного времени на то, чтобы... Как тебя зовут? А, что? Зовут-то тебя как? А, алло, что? А я дозвонился. Как тебя зовут? Олег, из какого-то города. Что? Куда? Чего? Где?
4: Ты
2: ничего.
4: Забанил?
1: Никого не забанил.
2: Вы будете эфир вести или нет? Сидят, слушай, звонят.
1: А реально тяжело дозвониться.
2: Не то, что тяжело, невозможно.
1: У меня тоже не дозванивается.
4: Я выиграю эту пятеру.
1: Я
2: какую пятеру? Я пятихатку.
1: Нет, ты сказал пятеру.
2: 500 рублей
1: ты
2: это.
1: Ты сказал 5000.
2: Какой не говорил я 5000. Откуда у меня 5000?
1: У меня тоже не дозванивается.
2: 500 рублей. Да примите его звонок.
1: Ты понимаешь то, что ты
2: через
1: сломал
2: плешто,
1: телефон?
2: Вон оно, слева бери. Вон, нет, 13, вот, который 13 раз дозванивался. Вот
1: ты сломал телефон, не дозвониться.
2: Алло, ничего
1: теперь
2: я не ломал. Не, а ты мне жизнь сломал. Я вообще
1: рублей
2: ничего не говорю
1: тебе. Ты сказал 500 рублей.
2: 500 рублей. Я за свое слово отвечаю.
1: Давай, зуб даешь, чтобы за пятихатку?
2: Да, конечно. Если человек скажет: здравствуйте, меня зовут так-то, и город назовет сразу, и мы пойдем обсуждать дальше тему. Да примите уже звонок. Я вообще забыл. Убью вообще.
1: 500 рублей. Алло.
5: Алло, здравствуйте, меня зовут Андрей, город Оренбург, всем привет.
2: Андрюха, все, базара ноль, номер записываю твой, значит,
1: подожди,
2: и перевожу
1: вот
2: свои средства.
1: Вот этот 0203, это твой номер?
5: Это он самый.
1: Давай,
2: Андрей,
1: сейчас,
2: просто...
1: сейчас, сделай сейчас.
2: Да я переведу.
1: Нет, сейчас.
2: Да что ты думаешь, чтобы я что, хоть раз не переводил?
1: Давай.
2: Ну давай, диктуй, ё-моё, ёк-макарёк.
1: Нет, 0203, вот этот.
2: Подожди,
1: вот,
2: сейчас, да. Ой, что-то приложение, глюч.
1: 0203.
2: Глюч, приложение.
1: Давай.
2: Ой, какой базар, ой.
5: Сразу переобулся пятками вперед.
2: Чего, какой я за базаром своим слежу, в отличие от Right Round? Диктуй номер.
1: Нет, вот.
2: Да не вижу я же не делал операцию.
1: Нет, диктуй в эфире, мы вот, 0203.
2: 0203, ладно.
1: Давай,
2: все,
1: давай.
2: 9-8, ага, нельзя диктовать.
1: Нельзя.
2: Так, я буду проговаривать про себя. Ага, 0-2-0, ага.
1: Ага, давай, 500
2: Андрей,
1: рублей.
2: Андрей Ше, банк, да, какой, желтый или зеленый, быстро?
5: Зеленый.
2: 500
1: рублей.
2: Так.
1: 500 рублей.
2: Все, проверяй, быстро, прям сейчас.
5: Я погоди,
2: проверяй, еще не знаю. Кирюша свое слово держит, понятно.
1: Он скинул. Есть?
5: Погоди, у нас же тут что-то связь, интернет. Пока тишина.
1: Пока тишина.
2: Что, какой тишина?
1: Там сейчас это банк как подозрительную операцию расценит.
5: Нет, пришло!
2: Все вот так вот, понятно! Я вас умоляю, в будущем звоним, говорим имя и город.
1: И каждому 500 переводят.
2: Вот так вот. Нет, это акция разовая была. Алло, вы что? Так у меня пятихаток не останется. У меня мало их.
1: И в следующий раз мы такие: давай звонки попринимаем. Кирилл такой: да нет, наверное, не понял.
2: Давай без звонков сегодня комментарии почитаем. Андрюха, давай.
1: Человек позвонил, 500 рублей залутал. Все, брат, давай. Пока.
2: Давай, да, братишка, на связь.
5: Бабла поднял.
2: Бабла поднял.
1: Стали другими дела. Все, что...
2: Пока.
1: Пока.
0: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретротехники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки. Экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
6: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
7: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
8: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка Еш – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа – дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка Еш – попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
9: Где купить новое платье?
10: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, «Один плюс один», Кирилл Калинин, Райтраун на базе. Новое радио, суперхиты и суперновинки на базе. Я тут, значит, хочу представить вам одну песенку, которую я вот сейчас вот тут, ну, сделал.
3: Ты сделал одну песенку?
2: Да, я сделал одну
3: как,
2: песенку.
3: Как группа «Рок-острова»?
2: Когда? Да. Молодец. Так, да, такую же неплохую песенку. Вот, смотрите.
3: Сейчас. Почему-то я знаю сейчас, что будет. Олег, надень наушники, послушай.

0: Это все на ходу абсолютно. Я это не склеивал заранее. Включи
1: минусовку Толика.
0: Там вообще такой минус крутой, ты че?
1: Это в стиле Артура Пирожкова минусовка.
0: Там минус вообще крутейший. Особенно вот это, когда начнется. Everybody did. Что это за ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту? Жизнь. Она хочется под это петь. А кстати, а если под это. Ну блин, лоу мы не
1: там
0: споем.
1: Сложно, да, там сложно, там 369, Dem She's Fine.
0: Да. One more time. Только Олег бы смог, конечно. У нас бы не получилось.
1: Олег, а может, он и сможет?
0: А как. Да нет, там, там ты че?
1: Ты че, не сомневайся.
0: Даже мучить его не хочется. Но можно какую-нибудь потом попробовать.
1: Там в основном Get Low, Get Low, Get Low, Get Low, Get Low, Get Low.
0: Подожди, ты спутал песни Get Low, это Lil Jon.
1: А это была какая?
0: Это Florida Low.
1: А, тьфу ты,
0: да.
1: Точно.
0: Так что ты все перепутал, блин.
1: Ты, по-моему, перепутал.
0: Ты, по-моему, перепутал, да. Так, ну давайте тогда немножко послушаем музыку. Мы же на радио все-таки. Тут, ну, надо слушать музыку.
2: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
0: Да, я такой, давайте послушаем музыку, и там бум. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Лейт Раунд.
1: Только что была найдена идеальная песня под минус Толи Саммер «Цените жизнь». Идеальная песня, потому что там также из 8 строчек куплет, и есть еще предприпев, и потом припев. Короче, по количеству строк нужных для этой песни она совпала идеально. И я предлагаю, Кирилл, нам сейчас оживить, получается, ту старую песню, ее на новый мотив абсолютно. Под минус Толи Саммер «Цените жизнь». Она... «Цените жизнь, она одна». Ду-ду-ду-ду-ду. Короче, я взял текст Андрей Губин «Зима, холода».
2: Так.
1: А минус Толи Саммер «Цените жизнь». И получился здоровский трек, я считаю. Поэтому погнали. Оживим немножечко творчество Андрея Губина на современный лад.

0: зима, зима. Холода, холода.
1: Учитесь творить.
0: Весна, весна, весна.
1: Цените жизнь.
0: Я один, ты одна.
1: Учитесь творить.
0: Учитесь любить.
2: Творить.

0: Спящими быть.
1: Ну, там уже в
2: конце, бедные конечно, люди, конечно.
1: Психушка.
2: Простите
1: какая-то.
2: Нас, пожалуйста.
1: Реально, психушка, дурка.
2: Дурка.
1: Психушка, а.к.а. дурка, так называемая. Больные люди в эфире. Ну, и что
2: а в эфире делать? Дурка, за пультом два придурка. Вот.
1: Нет, за пультом вообще-то я сейчас один, и я нормальный.
2: Это мой текст.
1: Да. Завтра утром так скажешь, когда вы вдвоем будете с кем-нибудь сидеть за пультом. А я сейчас один, и я вообще адекват. Я адекватный.
2: Так, Селиванов на процедуру.
1: Нет, я адекватный человек. У меня даже нет справки, что я в дурке лежал. Реально, нет. Поэтому это ты как-нибудь без меня. Вкусный чай.
2: Это кофе.
1: А, вкусный.
2: Потому что я день не начинаю без кофе. Я пока не выпью кофе.
1: Вкусная кофе.
2: Вкусный.
1: Нет. 1+1.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных для этого местах на официальных пляжах. Не заплывайте за буки и предупредительные знаки. Не отплывайте далеко от берега. Не подплывайте к идущим маломерным судам. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: и Райтраум.
1: А мы сегодня обсуждаем дневной сон, и даже не спрашивайте почему. Да на самом деле, если вы спросите, я вам все расскажу, как темы дня придумываются. Я просто открываю, какие сегодня праздники, нахожу праздник, за который можно зацепиться, и оттуда уже формируется тема дня. И вот так вот сегодня сформировалась тема дня, дневной сон, потому что сегодня день дневного сна. Спите ли вы днем и рассказывайте, какие у вас есть лайфхаки, связанные с этим, как на работе. На вот вашей, где вы не так, как мы, вот в 11 закончили, и все, день свободен, спи сколько угодно. А на обычной работе, вот до 8 вечера вы или до 6 работаете, как днем поспать? Звоните 8-495-232-1632, ваши секретики, спите ли вы днем, в общем, вот. Олег, а ты вот днем спишь здесь на работе? У тебя же нет вообще вариантов.
2: Если я
1: поспать.
2: Вдруг окажусь на том комфортабельном диване, который да. у нас там находится... то, наверное, на часик можно
1: ты можешь,
2: провалиться.
1: Да?
2: Просто само происходит.
1: И ты спал здесь на работе, и никто тебя не будет?
2: Не будет.
1: А нет такого, что я один раз в офисе уснул вот так же, просто вот в open space? Там,
2: о, кстати, я же тебя снимал, когда ты засыпал.
1: Ну, тут. Наверное. И вот мне страшно, потому что ночью-то как бы ты всякие звуки самопроизвольно издаешь. И ты прикинь, просто тишина в open space, и ты там лежишь на пуфике, ну, и издаешь вот эти... Да и нет,
3: да
1: не такие.
3: Если бы,
1: там другие звуки. Нет! Другим местом. И это страшно вот мне было, поэтому я больше не сплю.
3: В open space еще тишина такая.
1: Да!
3: И ты просыпаешься, и почему-то на тебя косятся коллеги. Думаешь, что ж такое-то?
1: И нос закрывает вот так вот.
3: Здравствуйте.
1: Алло, привет. Алло, привет, как тебя зовут?
4: Алло.
3: Ну, я же говорю, вот мы на эту катавасию уже 60 минут, это самое, 60 секунд потеряли. Да. Имя и город. Просто скажи зовут? И все.
4: Да. Сам с города Волгограда, сейчас нахожусь в Подмосковье, Сергеев Посаде, на вахте работаю.
1: О, ты на
4: стою
1: вахте?
4: По 3 утра, да, работаю. Вахта.
1: А вахта, чем ты занимаешься на вахте?
4: Мы ездим, вывозим мусор по СНТ, по Сергееву Посаду, по Дмитрову.
1: Подожди, где? А что, прям для этого нужно человека отдельного выдергивать из другого города? Там нет людей, которые...
3: В Москве и в Подмосковье никто не хочет этим заниматься.
1: Никто не хочет, реально. Я понимаю, когда специалистов каких-то...
3: Все хотят да. пить латте только.
1: Да?
3: Да.
1: И ты типа...
4: Это большие, но грязные деньги.
1: Ага.
3: Это чистые деньги. Чистый. Любой труд важен. Спасибо тебе большое. К сожалению, не знаю, как тебя зовут, потому что я не услышал.
1: Прям сильно грязные деньги. Это мне в рилсах попадался видос, когда мужик кабинки вот эти синие туалетные моет и оттуда выкачивает. Вот это вот там прям, конечно, вопросики.
4: Надо будет вот эти кабинки мыть.
1: А там видишь, это его кабинки. Он их вначале ставит, туда кто-то там делает вот это свои дела грязные. И он их потом моет и забирает. А расскажи, пожалуйста, на вахте, поспать днем, ты чё, это прям то, что нужно.
4: Поспать днем?
1: Да, мы сегодня дневной сон обсуждаем.
4: Да я так между мусорками сплю.
1: Ага.
4: Мы, получается, забрали один бак, доезжаем пока до другого, я там посплю, там минут 20-15, всегда по-разному.
1: По поводу мусорки, кстати, ты вот мне напомнил один интересный момент, который я понаблюдал. Я же тут, значит, большой телевизор купил, 75 диагональ. И я когда выкидывал эту коробку, я выкидывал коробку, и она такая большая была, и вот я сейчас иногда мимо мусорки прохожу и вижу вот эти вот коробки телевизоров на 50 дюймов, там, ну, на 55 и меньше. И, там, на... и вот мне так хочется найти этих людей, которые выбрасывают эти коробки, и вот просто по-человечески им помочь деньгами, потому что что за маленький...
3: Ну что это за телевизор меньше 75?
1: Меньше 75,
3: конечно,
1: да.
3: Там
1: хочется...
3: ничего не разглядеть.
1: Вообще, хочется найти и помочь человеку. Ладно, все, брат, давай, пока, спасибо.
3: Слушай, а я вот телек тоже купил. А коробку можно сразу выкидывать? А допустим, после... если он сломается через неделю?
1: Я вот нет, если у тебя по браку, то ты можешь без коробки вернуть.
3: А, просто так. Да. В коробке это просто возврат, если передумал.
1: Да, но там сейчас они как-то так придумывают, что ты уже просто так и не можешь вернуть. Типа только по браку. Ну, короче, как-то там намудрено. Но если у тебя брак, то точно без коробки, потому что я оперативку возвращал, когда по браку, я просто вазон принес, две оперативки.
3: А если курьер привозил, то есть курьер и заберет, по идее?
1: Нет.
3: Я должен телек тащить на ПВЗ?
1: Да.
3: Ой.
1: Скорее всего, да. Хотя, может, и курьер, я не знаю. Я тоже думал об этом, что когда я вот этот гигантский телек покупал, что последнее,
3: этот
1: что
3: гигантский
1: я...
3: Этот гигантский телек 75 дюймов, да. Я покупал и я.
1: Да, последнее, что я хотел делать в этот момент, это по возврату его куда-то тащить обратно, потому что это было бы сильно жестко. Но по браку можно без коробки. Так, 8-495-232-1632. Гонка проехала.
3: Я так и понял. Здравствуйте.
1: Алло, привет.
0: Привет.
1: Привет. Раньше гоночные машины все гонками называли. Так, как тебя зовут? Откуда ты?
0: Привет, меня зовут Наталья, я из города Липецк.
1: О,
3: хороший город, Наталья.
1: Пообщайтесь, да. Пообщайтесь.
3: Наталья, но чем, Кирилл, ты, да. Чем ты занимаешься в городе Липецк?
1: Пообщайтесь.
0: Я удаленно работаю логистом.
3: Ага. Ну, так когда ты удаленщица, ага. там ты, наверное, спишь только так, только в путь.
1: Конечно, в путь, понял, логистом, конечно. В путь.
3: Да, ну я поэтому и сказал, на самом деле нет.
0: Да. Я поэтому вам звоню, потому что я работаю и сплю.
1: Ага. Ну а что, нормально, ты спишь, машинка едет нормально. Машинка едет, логист спит.
3: А если какая-то везет. Ситуация внештатная, а ты заспанная, или еще не проснешься там от звонка, что делать?
0: Что делать? Ну, делаем вид, что не спим.
1: Ну да, никто такая не сразу... Спит. Вы спите? Да,
3: кто спит?
1: Я в пробке. Да.
0: Происходит.
1: Прикольно, слушай. Ну ладно, ну классно.
3: Ну вот так. А что? Нет, о чем мы можем пообщаться? Ты с какого района?
1: Да, с какого?
0: Я с Сокола.
3: Сокол. А я с Новолипецка. Все, вот и поболтали два липчанина.
1: Ну давай тогда.
3: Ну давай, удачи тебе в работе, Наташ. Давай, на связи.
1: Я вчера, кстати, смотрел Файба про НЛО и выяснил, что, оказывается, ходили там какие-то приколдесы, что в Воронеже НЛО садилось. Вы знали, да, об этой истории?
3: Не, не слышал, не помню.
2: Ты думаешь, откуда я появился?
1: Да, его подкинули. В Воронеже садилось НЛО, там даже приезжали из других, вообще из Японии, из Америки приезжали, расследовали этот случай, что в Воронеже садилось НЛО.
3: Ну, этот Малдер и Скалли.
1: И Скалли, кого и Скалли?
3: Я сейчас что, я пойду, мне сейчас что, домой уйти? Мне домой? Я что, на работу прихожу, чтобы вот это вот слушать? Я, давай ты там, это.
1: Отличная пародия.
3: А я люблю рэп.
1: Молодец.
3: Кендрик Ламар.
1: Хорошая пародия. Хорошая. Короче, в Воронеже садилось НЛО и приезжали из Японии, из Америки, даже расследовали.
3: Во-первых, не садилось, а присаживалось, понятно?
1: Ну да, на карты сразу. Алло, привет.
5: Да, привет.
1: Ого. С другой радиостанции.
3: Привет. Имя и город можно узнать?
5: Набережные Челны, Руслан. На данный момент нахожусь в Нижнем Новгороде.
1: Тоже на вахте?
3: Обычно на данный момент нахожусь, там после этого идет...
1: В тюрьме.
3: Некая фраза «места лишения свободы».
1: Может, он в Новгороде, в тюрьме как раз.
3: Руслан, ну хорошо, Руслан. Чем ты занимаешься в Нижнем Новгороде?
5: Я дальнобойщик, вот проездом проезжаю в Нижний Новгород.
1: А куда едешь?
5: Домой в Челны.
1: Подожди, какая у тебя была, какой рейс?
3: Челны, Нижний.
5: Благовеченская.
1: С Благовеченской?
5: Нет. Москву привез китайский товар. Вот сейчас я еду обратно.
1: С Благовеченска в Москву китайские товары вез. Вау, слушай, а может, да. Как раз моя посылка, которая мне должна. Ты не видел
5: Артем,
1: там?
5: Артем, я на садоводе был, как раз был.
1: А, и что там, уже можно туда что-то съездить купить? Или сразу все там восстановили?
5: Походил, чехлов набрал там.
1: Нормально.
3: Чехлы. Руслан, слушай, интересно, вот смотри, я, допустим, еду когда-нибудь там на родину 5 часов, я от скуки умираю просто, а ты едешь сколько, неделю или сколько у тебя путь занимает, вот такой, допустим?
5: Ну вот, получается, с Благовеченска около 8 суток.
3: 8 суток, вот как ты развлекаешься, вот
1: да
3: что ты делаешь?
1: Там девочки же стоят на дороге, вот и развлекаются.
5: Да нет.
3: У него дома ждет семья.
5: Едешь утром, встал, позавтракал, любимая девушка.
3: Так.
5: Позавтракал, сходил в душ, привел себя в порядок, едешь до обеда, пообедал, также едешь до вечера. И вот этот дневной сон бывает иногда, вот когда пообедал, там часа полтора можно поваляться.
1: Ага.
3: То есть у тебя из развлечений пообедать только поваляться. И позавтракать, и чуть поваляться.
5: Ну, пообедать и вечером пивка всадить там бутылочку. Иногда.
1: Чего?
5: Осуждаем.
1: Сходить еще куда-то.
3: Осуждаю сам себя.
1: Осуждаю.
3: И там... ты, ну какие, не знаю, может ты там слушаешь подкасты там нового радио там, что? Только смотришь на дорогу и все?
5: Ну нет, уж вас слушаю по утрам, видишь, еще часовой поезд же там где-нибудь на востоке, там плюс 6, плюс 7 часов там. Я просыпаюсь уже, да, Нилин приходит там или уже.
1: Он все знает.
3: Специалист, Руслан,
1: можешь время...

0: Ну, кстати говоря, у них же есть, типа, любимые там кафешки, вот где они вот на этой трассе вот там нормально Лариска готовит. И вот заходят туда манты поесть.
1: Нормально Лариска готовит.
0: Буузы, манты поесть.
1: Ларискины буузы поесть?
0: Ну да. Ой, скачивайте Радиохаб, кстати, реальное приложение топ.
2: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радиохаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радиохаб в своем магазине приложений.
3: 12+. Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
13: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
14: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
15: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
2: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
0: Я вот сейчас подумал, надо было, ну, хотел поставить какую-то песню, типа, которую дальнобойщик поет вот любимой девочке, но которая не дома, а которая вот на определенном участке дороги. Типа вот, ну,
1: на плече.
0: Романтические отношения завязались у них, вот он понял, что... И думал, надо бы какую-нибудь песню поставить, типа, которая могла бы им подойти. И вот просто рандомную набрал, а там первая же строчка. «Скажи, была бы ты со мной, если б не эта машина». Сразу же попадание. Так, ну погнали.
1: Да, или певец КамАЗ там что-нибудь.
0: Ну, как вариант.

0: В чат заходят люди периодически и просят Диму Билана почему-то. И как оказалось, Дима Билана песня...
1: Я тебе говорю, значит, там у нас на празднике в Липецке был диджей на разогреве. Да. И когда он поставил number one fan, там все дети, все зумеры там, а что, да? Вау. Я так понял, вторая жизнь у этой песни. Объясните, в чем прикол. Или я вообще тоже, в целом я... у Димы Билана его
0: творчества. Я тоже пока не знаю.
1: Мимо меня это
0: я тоже. Я только Абаюнда знаю.
1: Абаюнда, модно.
0: Это уже не модно?
1: Нет, сейчас говорят другая тема. Сейчас вот эти вот... Спиннеры, да, очень модная тема. И попыт.
0: Попыт, я вообще, у меня, да, есть попыт. Я вообще обожаю попыт.
1: Отличная попытка. Да. Значит, я хочу заявить, что гриб чайный не выброшен до сих пор.
0: Слабо попить?
1: Нет, слабо, очень сильно слабо, я не хочу. Но он растет в какой-то геометрической прогрессии, и мне кажется, он скоро этот сосуд разобьет нафиг изнутри.
0: Сосуд?
1: Сосуд разобьет изнутри, повторюсь. И будет вести вместо тебя или меня это шоу.
0: Ну, кстати, реально, он сильно растет. Это гриб чайный, который мы туда заделали в чай где-то, я не знаю, месяца три назад.
1: Он похож теперь на какой-то пирог, как это называется, из коржей. Вот, смотрите, это просто, он продолжает экспансию.
0: Слабо кусок откусить.
1: Да не буду я ничего кусать. Тебе слабо за пятихатку.
0: Я 500 даю.
1: Да и нафиг мне твои 500, у меня этих 500...
0: Да я тебе тогда $500 даю. Ага. За $500 откусишь кусок вот так?
1: Нет, я что, совсем что ли?
0: Олег.
1: За $500, Олег.
0: Олег, ты что, $500? Это по нынешнему курсу.
1: Вообще не соглашайся, у нее их нет.
2: Здоровье важнее.
1: А что здоровье? Это нормально все с этим будет.
0: Ну, надо пожевать и выплюнуть, не надо глотать.
2: Ну, какую-нибудь экспертизу бы, ну, что-то как-то
0: сомнительно. Какую-то грибную экспертизу?
2: Ну, да.
0: Какую стриптизу еще? Я не знаю.
2: Мне вообще сомнительно видеть какую-то живность в банке.
0: Которая
2: растет еще. Тут она еще разрослась.
0: Да, она уже поглотила весь чай.
2: А меня цензурят на трансляцию. Кирилл сейчас обратил внимание.
1: Когда Олег говорит, его изображение расплывчато. Ну-ка, скажи что-нибудь.
2: Раз-два, так же говорят, да? Вот, это я.
0: Подождите, не балуйтесь. Я пытаюсь, это, как его, скажи что-нибудь, чтобы они заскринили это в приложении Radio Hub. Чем воняет?
1: Ну, на самом деле, он по запаху такой же кислый, как и был в самом начале своего пути. Ну, гляньте. А, ребят?
0: У тебя выражение лица кислое.
1: У тебя кислое.
0: У тебя кислое.
1: У тебя, что это у тебя-то?
0: Не, он реально, он впитал в себя чай уже, в буквальном смысле.
1: Да, в жидкости практически не осталось, а был полный чайник.
0: И тяжелое такое оно стало. Фу, блин, оно воняет, знаешь, как...
1: Да ничего не воняет, только такой же кисленький.
0: Ну, такой запах кисленький, знаете, вот когда летом побегал...
1: О, господи.
0: И потом... И потом это...
1: Не такой.
0: Не Да нет, такой, Кирилл. Давно бегал ты.
1: Вот за поездом в пятницу.
0: Ну вот, там...
1: Но мне не было времени проверять.
0: Ну надо было...
1: Я шел по вагонам.
0: Там кисляк вообще.
1: Так.
0: Все, ладно. Ну давайте поставим, чего тогда, где это number one?
1: Группу грибы.
2: Не знаю, я у них спросил сейчас в чате, в чем прикол. Почему вы его
0: они
2: так
0: они тебе
2: прям
0: не
2: просят?
0: Объяснят.
2: И это они как... не объясняют.
0: Ну, это как Six Seven, они не объяснят тебе.
2: Six Seven, понятно.
0: Six Seven перестало быть популярным, когда, во-первых, взрослые выкупили, что это. Во-вторых, когда все начали делать Six Seven. Это перестало быть приколом. Нонконформизм пропал в этом. Та же самая история с Димой Биланом. Сейчас все начнут любить, и все разлюбят его. А я понимаю, я как вы, когда всем начал нравиться Kanye West, я его разлюбил. Где у нас есть песня эта, number one fan? Кирилл.
1: Да есть, конечно.
0: А где? А нет, в какой папке?
3: А ты попробуй, вот знаешь, как искать. Вот там и вверх, вот здесь все.
0: Все.
3: Да, и Билан напиши.
0: Как еще раз?
3: И Билан.
0: Виктор.
3: Не Билан, а Билан.
0: Виктор Салтыков.
3: Нет.
0: Билан.
3: Билан.
0: Number one fan, есть такая. Давай, ладно. Ну, хорошо. Это она?
3: Наверное.
0: Да, это она.

0: Говорят, мы еще и не ту версию поставили, нужно было русскую версию ставить. И говорят, что настолько что-то хайпит, что Билан даже секретным гостем на ВК-фесте был.
1: Ну, рады за Дмитрия.
0: За Виктора.
1: За Виктора, да. Ни разу он не был у нас в 1 плюс 1. Ни разу.
0: Но он был на этом, как его...
1: Вот у нас здесь перед нами не сидел.
0: Как это не сидел? Тогда мы были с ним на премии.
1: На премии это все мимолет.
0: Пообщались с ним.
1: А так бы часок бы. Сережка тоже не заходит никогда.
0: Да, но тем не менее, Диме Билане руку пожали мы.
1: Да?
0: Я пожал ему руку, так что... Вы что, я эту руку потом не мыл.
1: Дима вызывает бесконечное уважение.
0: Вообще нормальный тип. В итоге-то почему надо русскую? Они сказали number one fan поставить. Да господи, я могу и русскую поставить, мне вообще. Я, знаете, я рок-н-ролльщик.
2: А поставь обе одновременно.
1: Хорошая идея. Кстати, интересно, что будет?
0: Ну, кстати, блин, надо, знаешь, это как... Да мы не успеем уже.
1: Да, если Артем не хочет делать, он говорит, мы не успеем. Да нет. Все, давай на завтра перенесем.

0: Нет, там, там знаешь, как было? Там, короче, у него был друг Вадим, угу. И он в кому попал.
1: В озеро кому?
0: Нет, в кому. Вадим попал в кому и вышел из комы, а у него память отшибла. И Дима Билан с ним сидел и говорил: «Я твой кореш, Вадим».
1: Ну, Дима Билан сидел?
0: Да.

0: татуировки.
1: Подожди, они говорят, что надо было number one fan зарубежную включать, а я включил русскую, блин. Бред какой-то. Я не понимаю, что надо какую включать-то. Они говорят, надо было русскую.
0: Может быть, они имеют в виду, надо фен включать? Ну.
1: Не знаю.

0: тебя. Пока.
1: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
2: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
3: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мама, расскажи сказку.
5: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
5: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

Оставь в покое меня, я был последним, да, подонком, а ты грела меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда, ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Новое радио.
1: Хотелось бы сейчас найти какие-то слова поддержки в связи с наступлением новой рабочей недели и все вот это вот, но слова почему-то не находятся. Уровень стресса буду понижать тебе с помощью суперхитов, суперновинок нового радио на 6 часов с тобой сегодня. Я Вадим Данилин, Дальнему Востоку отдельного доброго вечера. И вообще, всем летний привет!
2: Все мы изначально...

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: что слушаешь? Новое радио.
1: На причале громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чаке. И нас с тобой они качали.

ответными. У людей вопрос, у меня ответов нет. Говорят, перед рассветом ночь всегда темная. И в эту ночь мне достаточно просто дышать с тобой в одной комнате.

0: Бэби Рекса и Faithless New Religion суперхит. В эфире новости. Временем медики долго терпели и наконец-таки выдали на гора информацию, сколько же нужно есть ягод летом, чтобы было не в ущерб для здоровья. Просто по опыту наблюдаю, на выходных тоже, как многие покупают килограммы малины и тут же ее уметают, просто то же самое со смородиной и так далее. В общем, приготовьтесь, присядьте. Максимальная разовая, внимание, разовая норма ягод составляет 200 граммов или размер со взрослый кулак. Еще раз напоминаю, это разовая. А вот сколько раз за день ты сможешь ее съесть, это уже на твое усмотрение. Скоро продолжим.
1: Вы еще не были в Авиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Авиленд.
1: Поехали!
2: Радио.
3: Давай уедем в Эвиленд.
2: Твоя подружка Эви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
1: Там просто замечательно, превосходно, изумительно.
2: Здесь можно расслабиться и...

0: Отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай. Давай
0: уедем в Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
3: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химпарк». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химпарк». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химпарк». База стройматериалов для вашего ремонта.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

Это BTS, их своим суперхитом «Уперенова». 20 минут назад рассказывал тебе о том, что врачи рекомендовали употреблять разово не более 200 граммов ягод. Опять-таки разово. А сколько раз за день сможешь, это уже тебе на усмотрение. И снова про ягоды. На этот раз выявили самую полезную ягоду. Внимание, самая полезная для организма ягода. Не буду ходить вокруг да около, значит, рейтинг выглядит так. Пятерка лучших ягод. На пятом месте это вишня. Малина на четвертом месте. На третьем месте расположилась черная смородина. На втором месте клубника. Опять-таки, по полезности. И на первом месте самая полезная ягода, которая только может быть у нас на земле, это... Скажу через 15 минут. Нет, шучу. Черника – самая полезная ягода.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
2: Реклама.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
2: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэк.

0: Коля.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
2: Акция 50% бонусами Сберспасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
3: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.

0: DJ Smash, Bambi, суперхит на новом. Давай расставим все точки над «и». Не в первый раз и не в последний точно. Напоминаю тебе срочно скачать наше новое приложение Radio Hub. Потому что это бесплатно. Это без всяких регистраций, со стабильным потоком и фоновым режимом работы. Огромная библиотека контента заставит слушать тебя все подряд. Таким образом, суперхиты, суперновинки нового радио будут с тобой 24/7. Скачивай приложение Radio Hub в своем магазине приложений, категория 12+.
1: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь — это так красиво.

0: Новое радио.
1: О том, почему от коротких отпусков тебе лучше отказаться, расскажу уже через 20 минут. А пока продолжаем раскачиваться. Времени у нас дофига. Суперхиты, суперновинки тебе в помощь. Тебе доброго дня. Тебе уже доброго вечера, Дальний Восток. И еще раз, раскладывайся поудобнее. Никакой рекламы. Только суперхиты, суперновинки в ближайшие 20 минут.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Суперхит, который в представлении не нуждается, ну, потому что вот прямо такие из каждого утюга. Ну, во-первых, это красиво, да. Во-вторых, как и обещал, рассказываю тебе обращение врачей-неврологов, которые заявили, короткий отпуск опасен для здоровья. И запретили россиянам отдыхать меньше 4 недель. Если уходить с работы в отпуск всего на пару недель, а потом резко возвращаться, есть риск получить проблемы с сердцем и сосудами, а также заработать хронические болезни. Делить отпуск на части тоже не стоит. Врачи настаивают на отдыхе длиной в целый месяц. Только так организм по-настоящему отдохнет и восстановит силы. А вот теперь все вот это вот передайте, пожалуйста, своему руководителю.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
1: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
3: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБГТУ ФМП 434-569-339-359.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Гаязовая, русская рулетка, суперхит в эфире. Ну, не знаю, как у тебя с этим дела обстоят. Для меня, если на улице, например, как сейчас в столице, солнечно и жарко, настроение просто зашкаливает. Хочется шалить, но, увы, я на работе. В продолжении новостной повестки сегодня, оказывается, Японии придумали идеальное устройство от жары. Холодильник для людей. Человек заходит внутрь, садится на стул, закрывает дверь и получает порцию точечного охлаждения. Внутри подается воздух температуры 15 градусов, однако шея, голова и спина обдуваются холодным 5-градусным потоком. Для получения освежающего эффекта достаточно провести внутри 5-10 минут. Мне кажется, сочинские бизнесмены сейчас обогатились бы просто.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в

0: Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа-выгодно.
1: АО «Альфа-банк» 6+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
8: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Это «Дельфин» его «Весна», кстати, суперхит. В эфире нового чемпионат мира по футболу завершен, к счастью. Напомню, Испания заняла первое место, Аргентина второе, Англия, по-моему, третье. Вообще, честно признаюсь, все, что я знаю про футбол, я знаю против своей воли. Серьезно. Я футбол не люблю. Вот. Кроме как первое, второе, третье место, я больше ничего не знаю. Я знаю там, что разница между самым молодым футболистом и самым старым составила сколько? По-моему, 20 лет. Да, 20 лет. 18 и 38. Я даже фамилии их не знаю. Но футбол завершен. Не завершены новости на этот счет. И вот одна из них гласит о том, что сборная Испании получит 50 миллионов долларов за победу в чемпионате мира по футболу. Аргентина за второе место получит 33 миллиона долларов, а Англия за третье 29 миллионов долларов. Просто за участие командам выплатят по 10 миллионов долларов, я понимаю, всем, да? Ну и самое, наверное, интересное, что сама FIFA уже заработала на чемпионате мира 2026, внимание, 15 миллиардов долларов. 15 миллиардов долларов. Вот просто не с того, вот просто, ладно, я не буду. Я футбол не смотрю, ни за кого не болею. Нет, за испанцев, конечно, очень рады. Все вот это вот. 15 миллиардов долларов. Только за то, что ты любишь футбол. Там мне рассказали про стоимость рекламы вот этого всего. Я подофигел немного. Ну ладно, не об этом сейчас.
1: Реклама.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так. Старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время понапрасну. Запишемся в сеть оптик «Ясно». Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Настоятельно рекомендую тебе провести этот, да и другие часы рядом с новым радио, ибо помимо суперхитов, суперновинок, тебя ждет кое-что еще интересное в этом часе, например. О чем я пока не скажу. Да, чуть позже. Тебе понравится. А пока еще больше суперхитов, суперновинок. Обещаю тебе я, Вадим Данилин. Всем привет. Новое радио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Шамиллер, Эй-на-на-на, версия 2.0, суперхит в эфире нового. Более 5000 участников ВК-феста на ВДНХ за выходные посетили павильон московской медицины. Заместитель мэра Анастасия Ракова рассказала, что там можно было за 15 минут пройти экспресс-диагностику по программе «Московский чекап». В нее входит анализ состава тела, а также оценка образа жизни, активности и питания. Участники получили персональные рекомендации по улучшению показателей здоровья. Формат оказался востребованным, и скоро аналогичные павильоны появятся на бульварах столицы. А в приложении emias.info московский чекап доступен для горожан в любое время. Приложение emias.info. Вперед!
1: 1+1. Утро на грани.
2: Ну что, это шоу 1+1 в обновленном составе.
3: Да, добрый день, здравствуйте.
2: Это другие просто.
3: Тех уволили, они потому что да, не вывозили. Конечно. Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно конечно, говоря, один был более-менее еще.
2: Да.
3: Второй вообще ни о чем.
2: Вот.
3: Который, ну, рэпер.
2: Который повыше.
3: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
4: Это новое радио.
2: Всем привет! Погнали!
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «1+1». То самое шоу на новом радио.
2: Не кажется вам, что это разводняк?
5: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
6: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
7: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
6: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в «Киноджем».
8: На 4-м этаже «Джем Сити».
9: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
10: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Это Зиверт и ее эгоистка. Суперхит в эфире Нового радио. Я же напоминаю тебе о чем? О том, что лето продолжается, а вместе с ним и музыкальный фестиваль Summer Sound при поддержке Нового радио. В этом году фестиваль отмечает десятилетие и делает это в своем фирменном формате. Создает пятое время года. Настоящие музыкальные каникулы внутри жаркого сезона. Становится фестивальной привычкой для тех, кто не готов уезжать за сотни километров от привычного ритма жизни и точно знает, что лучшие летние истории могут случаться рядом с домом после работы в середине недели. Столица встречает фестиваль на дизайн-заводе, концерты под открытым небом, бары, фудкорты и привычная летняя энергия большого города. Ну и, конечно же, так как при поддержке Нового радио, то мы в эфире обязательно раздаем пригласительные на твоих любимых артистов. Например, возьмем... Сегодня разыграю, отдам два пригласительных на... Знаешь, кого? Они скоро к нам прилетят. Самолеты, поезда, первая любовь. И все любимые треки прозвучат так, как и должны. В теплый вечер, на свежем воздухе, когда небо медленно темнеет, а музыка становится громче с каждой минутой. Это будет тот самый летний концерт, где хочется петь вместе и ловить каждую секунду. 21 июля. Москва. Дизайн-завод. Комната культуры. Прямо сейчас отдам два пригласительных, абсолютно бесплатно, тому, кто до меня звонится. 8495-232-1632. 8495-232-1632. И ты 21 июля, категория, кстати, 16+, пойдешь на комнату культуры. Хочешь? Давай, звони. 8495-232-1632. 232-1632. 232-1632. 8495-232-1632. Есть звонок, есть. Надо его осталось словить только. Алло, привет.
3: Привет.
2: Здравствуй, как тебя зовут, звонкий голосочек?
3: Ольга.
2: Ольга, ты у нас из Москвы, да?
3: Нет, не из Москвы.
2: А откуда?
3: Из Брянска.
2: А ты сможешь приехать послезавтра? Точнее говоря, да, как, когда? 21-го. Завтра выступление комнаты культуры.
3: Ну, это вопрос.
2: Ну, серьезно, да. Я бы с удовольствием тебе отдал, но вряд ли ты сможешь приехать, Ольга.
3: Да, я число не уточнила.
2: Не уточнила, да. Да, 21-го. Давай. Как будешь в Москве, обязательно позвони, я тебе дам.
3: Да, кому-нибудь передарим.
2: Давай. Все, хорошего дня, Олечка. Такая ты добрая, конечно. Дай бог тебе здоровья и мужика богатого. Давайте, вот прямо сейчас, экспромтом. 8495-232-1632. Комната культуры выступает завтра. Алло, внимание, завтра. Алло, привет.
3: Привет.
2: А тебя как зовут?
3: Ольга.
2: О, здрасте. Я же выключил тебя. Нет? Или ты другая Ольга?
3: Нет, я другая Ольга.
2: Ты другая Ольга? Другая Ольга? А ты из Москвы, Ольга?
3: Я, да.
2: Ну, все. Значит, завтра ты идешь плюс один на комнату культуры при поддержке Нового радио. Дизайн-завод. Ты радая. Ты такая радая.
3: Круто, спасибо. Очень я радая, очень.
2: Все, не отключайся, расскажу все подробности, как заберешься эти два пригласительных. Напомню, значит, смотрите, что у нас по программе идет. На Айову я уже разыгрывал билеты. 15 июля было выступление. Комната культуры будет завтра выступление. 21 июля Москва, дизайн-завод. Напомню, категория 16+. Дальше 23 июля. Там же на дизайн-заводе выступает Полина Гагарина. О! Я тоже, кстати, разыграю билеты. Не сегодня. И очень многие другие, кстати. Очень много розыгрышей. И Лолита будет, и Золото будет, и Маркул будет. Wild Ways будет. Так что оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим кремом. Ольга, не отключайся, расскажу все подробности. Значит, напоминаю еще раз, приходите завтра. Я тоже буду обязательно, потому что комната культуры я обожаю. Завтра, 21 июля, дизайн-завод, комната культуры. Категория, на секундочку, 16+.
4: Новое. Реклама.
0: Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки. Экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
4: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
5: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Ешь. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Ешь. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
6: Где купить новое платье?
7: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: 13% россиян согласны переехать жить на Луну, если там будет колония. Больше всего согласных среди мужчин и молодежи. Это все новые всегда на минуте. Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам, которые помогут сегодня, скрасят твой первый рабочий день. 20 минут без рекламы. Я Вадим Данилин, тут всем привет. Привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: The One Republic, Give Me Something, суперхит в эфире нового. Тем временем россияне, оказывается, стали чаще страдать кондиционерной аллергией. Осложнения проявляются ринитом, бронхиальной астмой и конъюнктивитом. Причина в накопленных загрязнениях в кондиционере. В технике благоприятная среда для появления и размножения бактерий, плесени и грибков. Ты подальше от кондиционера держись все-таки. Кстати, когда у нас последний раз чистили кондиционер? Что голос у меня садится. Ладно, не об этом сейчас. Матранг, добро, и не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
2: Радио Хаб. 12+.
3: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамопарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамопарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
4: Дорога к ухоженному саду начинается здесь.
5: В сети магазинов «Стройбат». Более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. Элитек, Макита, Део, Гринборкс, Винартек, Геос и Чемпион. Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
6: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
7: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
6: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
8: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
6: Только в «Киноджем».
9: На 4-м этаже «Джем Сити».
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Артика Астиана, не я, суперхит на новом, ну и продолжение темы любви. Занимательное открытие ученых о том, что, оказывается, главный признак гармоничных отношений – это ощущение, что тебя понимают, а не то, насколько ты понимаешь партнера. Чувствуешь разницу, да? Главное, чтобы понимали тебя, а не ты понимал партнера. Партнеры, которые помогают расти и расширять самоощущение, укрепляют удовлетворенность и близость, заявили ученые. Произошло небольшое переосмысление всех отношений. Мод DJ Smash Costa La Costa очень скоро в продолжении эфира.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще нет.

0: Эви Лэнд. Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда
1: берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: В этом городе я знаю пути. Знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не

0: Are Walking в эфире нового. Тем временем звезда фильма «Дьявол носит Прада» просто увидел в названии суперхита слово «стар» и вспомнил. Звезда фильма «Дьявол носит Прада» Энн Хэтэуэй, актриса, признана самой красивой женщиной мира. Энн Хэтэуэй признана самой красивой женщиной мира. На первое место ежегодного рейтинга самых привлекательных людей ее поместил журнал People в этом году. Актрисе 43, напомню, недавно снялась в фильме «Одиссея» в роли Пенелопы. «Одиссей» был Мэтт Дэймон. Ты же спросишь, а кто самый красивый мужчина? Официальный титул «Самый сексуальный мужчина из ныне живущих» по версии того же журнала People сейчас удерживает британский актер Джонатан Бейли.
1: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть «Оптик Ясно». Детский офтальмолог в «Оптиках Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
5: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
7: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
6: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
8: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
10: На работу. Я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не

0: Новое радио.
1: День хоккея появится в России. По указу президента его будут отмечать 22 декабря. И это все новости к данной минуте. Продолжаем просыпаться, даже если на твоих часах начало 11 вечера, Дальний Восток. Доброго вечера вам. Понедельник все-таки. Весь день на просыпание. 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы далее. Данилин тоже тут. Зажигаем.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

Это Кельвин Харрис со своим суперхитом Satisfy в эфире Нова. Тем временем другая участница нашего эфира, Мадонна, оказывается, потратила больше года на то, чтобы осуществить давнюю мечту, а именно выступить на финале чемпионата мира по футболу. Цитата: «Я уже больше года донимала и изводила своего менеджера по этому поводу». Но это не связано с продвижением ее нового альбома «Confession 2». Для Мадонны это о том, чтобы, наконец, поставить галочку в своем списке желаний. Представляешь, оказывается, у Мадонны было желание выступить. А я думал, что она выступала. А она на Супербоуле выступала. Да. «Я просто большая поклонница футбола», — сказала Мадонна. «Это всегда было моей мечтой». Красиво, когда мечты осуществляются. А я тут ипотеку закрыть не могу.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.

0: Суперкоктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
3: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
2: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в Киноджем.
4: На 4-м этаже Джем Сити.
5: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Radio Hub. Если ты знаешь, что это такое, вопросов к тебе нет. Если не в курсе, значит, рассказываю. Смотри внимательно. У нового радио появилось официальное приложение, которое ты уже можешь скачать. Никаких регистраций. Бесплатно. Стабильный поток и фоновый режим. Для меня это самое главное. Фоновый режим. Огромная библиотека контента. Можешь слушать эфир, а можешь смотреть трансляцию, как твой непокорный слуга тут в носу ковыряется между эфирами. А что, правда? Я тоже человек. В общем, суперхиты, суперновинки будут с тобой рядом 24/7, и ты не потеряешь нас. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений, категория 12+.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: По будням на новом радио.
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8. Запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
13: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
15: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
16: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
17: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
18: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
19: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
7: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Не лето, Олег Майами, Леша Свик, не вспоминая суперхит на новом, но если вспоминать, как это было, то рассказываю. В общем и целом, ВК-фест 2026 завершил тур. Фестиваль собрал сотни тысяч людей в четырех городах России и завершился на этих выходных в Москве на ВДНХ. Генеральным информационным партнером феста стало «Новое радио». За полтора месяца ВК-фест посетили сотни тысяч гостей в Казани, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. На сценах фестиваля выступили более 300 исполнителей, музыкальных коллективов, блогеров и селебрити. Только в Москве ВК-фест собрал 85 тысяч человек. Билеты на оба дня были распроданы еще до открытия. Трансляция из столицы набрала 18 миллионов просмотров. Кстати, фестиваль в Москве поставил рекорд по количеству секретных гостей. Ими стали Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Баста. А засекреченным артистом электронной сцены оказались Police in Paris, белорусский хард-техно-дуэт. 7 сцен, синяя дорожка, шоу «Мегамикс», лекторий. При информационной поддержке нового радио в эти выходные случилось все. В Москве для гостей выступали Тату, Зиверт, Айс Гергерт, Холидей Бой, Мартин, Татьяна Куртукова и десятки лучших артистов-участников нашего эфира. Это было красиво, это было эпично. Ждем следующий год, чтобы это повторить и увеличить.
1: Реклама.
2: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не прыгайте, не ныряйте в воду в неизвестном месте. Можно удариться головой о грунт, корягу, сваю. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Взрослые, ознакомьте детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем выезжать на отдых к водоему, в туристические походы и на пикники.
1: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
3: КСМ. Когда сбывается мечта?
4: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
6: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24, под часами.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: Эмодзи с пальцем вверх в рабочем чате выдает выгорание сотрудника. Предупредили психологи, но об этом немного позже. Не забываем, что Новое радио в первую очередь это музыкальная радиостанция, а потому нон-стоп суперхитов, суперновинок, по-прежнему летних, по-прежнему жарких, на 20 минут без рекламы. Далее по плану. И я, Вадим Данилин, с тобой еще час. Всем привет! Привет!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: Гаязова, суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» Малиновой Ладовой Фиринова. Значит, рассказываю, как обещал, как определить выгоревшего коллегу, который вот-вот уволится. Возможно, ты метишь на его место и будешь первым, кто предложит свою кандидатуру. Возможно, офер предложит тебе. Значит, смотри, эмодзи с пальцем вверх в рабочем чате, то есть лайк тот самый, выдают выгорание сотрудника, предупредили психологи. По их словам, этот смайлик говорит о том, что коллега перестал справляться с нагрузкой. Бить тревогу, или не бить тревогу, наверное, стоит тогда, когда он переходит еще и на короткие ответы, вроде «окей», «ок», «нет» и так далее. Такие изменения в поведении намекают на то, что Чечек скоро уволится. Ну а вот благодарить меня за эту информацию или не благодарить, это уже сам там решай. Клан «Карусель», «Градус» и «Зиверт» очень скоро в продолжении эфира.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
4: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
5: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
4: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в «Киноджем».
6: На 4-м этаже «Джем Сити».
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: «Соло, соло». Кстати, очень интересная информация подоспела сейчас. Не могу не рассказать для всех родителей и будущих родителей. Я, кстати, не знал. Век живи, век учить. Чтобы дети выросли высокими, они должны расти в любви и безопасности, считают ученые. Выяснит это удалось статистически на уровне поколений. Ученые из Великобритании собрали данные о росте людей в разных странах Европы за несколько веков. Сравнили детское благополучие в те периоды и сделали вывод. Чем легче и счастливее жизнь детей, тем они выше. У этого есть и медицинское обоснование. Хронический стресс снижает выработку гормона роста соматотропина. Если ты намерен проверить гипотезу на своих детях, для тебя составили специальный чек-лист. Что делать, чтобы твой ребенок был высоким? Значит, первое – это отсутствие стресса, никакого стресса. Второе – достаточный сон, в том числе дневной. Третье – это диета, богатая клетчаткой и белком. Четвертое – ежедневная физическая нагрузка. И пятое, наверное, самое главное – это отсутствие алкоголя в жизни у мамы до беременности и у ребенка, самое главное, до 20 лет. У мамы до беременности и у ребенка до 20 лет. Выполняй все эти требования, и твои дети будут высокими. Кстати, про рост хотелось бы поговорить, но не сейчас.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.

0: жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа, шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: Нетлентка. От Хамали Наваи в эфире нового. Под занавес моего эфира на сегодня. Считаю, день прошел легко. Кто ж так считаешь? Во многом благодаря тому, что все основные дела у нас случатся завтра, во вторник. Завтра, наверное, и продолжим. А пока прекрасный летний вечер в компании Данила Михайлова и твоей подружки Эви. Ну и, конечно же, тема суперхитов, суперновинок, летних, жарких, твоих, уже через 10 минут продолжится. Оставайся рядом, все самое интересное впереди. А напоследок хочется пожелать тебе просто прекрасного, замечательного летнего вечера. Легкого. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
2: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
3: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
4: Где купить новое платье?
5: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
6: Мама, расскажи сказку.
7: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
6: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
7: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-00.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Новое радио.
1: Очередной шикарный летний понедельник, который не напрягает ни капельки. Так, так, так. А уж вечер тем более не напряжет. Напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан. И в ответе за саундтрек этого самого вечера Данил Михайлов, обещаю быть ненавязчивым. Yeah.

Снова радио. Радио.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: У меня в гостях самая плохая девочка шоу-бизнеса Анна Плетнева.
3: А, в трусах поет, такая классная, на сцене.
0: А тебе самой вот от этого образа, да, от плохой девочки, не становится скучно?
3: О, боже, мне все веселее и веселее от этого образа, учитывая еще последние все нововведения в наших законах.
0: Задумывалась ли ты когда-нибудь про какие-то там пластические операции, какие-то уколы?
3: Ботокс, я вообще считаю, это подарок всем женщинам мира.
0: Ничего такого скандального тебе нету.
3: Слушайте, у меня такая безупречная репутация. Ну, о чем со мной разговаривать? Я пошла, Никит, пока. Интервью закончилось.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Штиль. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
4: В «Техпроме» техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10990 рублей. «Техпром». Вся техника в дом.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Shades of Blue, Джон Смит, нет, какой же Смит-то, Джон Саммит, The Wool и Юлия Чёрч, только что очень талантливо описали оттенки грусти, да, но я полагаю, что тот, кто грустит, тот запрещенная в России организация, и вообще, если у тебя тоже есть какой-нибудь талантливый суперхит, который пока что где-то пылится на полке, не исключено, что мы его, может быть, скоро услышим в проекте «Музыкастинг», и уж там нам точно не до серости, там мы за яркость голосуем всеми руками, обеими двумя.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: тысячи, получи...
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
5: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Новое радио.

0: «Ла-Ла Лэнд», пардон, «Ла-Ла-Ла», «М-Хаслер» и «Оми» на новом радио. Обычно мы «М-Хаслера» привыкли по пятницам слушать и открывать вместе с ним выходные, но почему бы не открыть под его музыку и вечер понедельника? Тем более ни один летний вечер не должен быть профукан, ни в коем случае. Вот, а уж такой прекрасный и чудесный, как сегодняшний, так и подавно. Через 10 минут «Эви Лэнд» на новом радио, и самое приятное, что на новом радио ты.
1: Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
3: Сын склонился над тетрадкой. Низко так. Старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть «Оптик Ясно». Детский офтальмолог в «Оптиках Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
2: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
1: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
3: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Салют, ребята! Вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Слушайте, значит, в Москву наконец-то пришло лето, и как удачно, что оно пришло в выходные. Я тусила на ВК-фесте. Не реклама. Мне очень понравилось. Что мне больше всего понравилось, то, что меня узнавали люди, и ко мне подошла одна семейная пара и просила передать тебе привет из Тольятти.
1: Да, ты что?
0: Да.
1: Ой, целую вас в сердце.
0: Сказали, что у нас очень классное шоу, слушают нас жестко, и вот просили передать Усишкину привет из Тольятти. Вот такие вот приколы. Это очень странно, очень-очень мило. Значит, что я поняла? Что я реально очень старая для всех этих тусовок. Мне понравилось, но народу было много. Очень... И это меня пугает. Раньше я бы радовалась, а тут я стою и думаю, вот если тебе пописать захочется, а за тобой там 100 тысяч человек.
1: И?
0: Как из этой толпы выбираться?
1: Ну, скажи мне.
0: Понимаешь, терпеть.
1: Что, не захотелось?
0: Терпеть, только терпеть.
1: Блин, женщины, вы, конечно, машины.
0: Дальше. Хот-дог, значит, я ждала 35 минут. Потому что я почему-то думала, что кроме меня никто его не захочет, а там вот все люди на ВДНХ тоже хотели. Мы все стояли в этой очереди, но дождались. Оно того, каждый, все 400 рублей потрачены на эту сосисочку нечастную.
1: Ну ты никак бывал, его смотри, когда ты уже моего возраста, то ты, во-первых, берешь подгузничек, во-вторых, в рюкзаке у тебя упакована снеть.
0: А тебе эту снеть-то вытащат при
1: просмотре. Конечно, поэтому ты сосиску пакуешь в штанину, вот, и никто даже не заподозрит, потому что ты на таких усах вообще, да, никаких вопросов. Вот тебе, может быть, зададут, конечно.
0: Да.
1: Будет не очень, да. Давай выйдем и зайдем нормально.
0: Давай, да.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: по следам чемпионата мира-то прогуляемся немного?
1: Подожди. Ради этого я сюда и пришла. Значит, друзья, во-первых, я вчера выложила фотокарточку вашего любимого многими Месси.
0: Когда он этого Беллингема там решил чуть-чуть так вот.
1: Чтобы вы наглядно сделал. Поняли, о чем я говорю, когда говорю, что он похож на злодейку. Ну, что он там, ну, выглядит
0: говори,
1: злодейка.
0: Как ты, цитату вообще, злобный гном.
1: Злобный хорек. Че, гном-то? Хорек. Или мышь. Кому как больше нравится.
0: Какая-то.
1: Это раз.
0: А вот при этом Сергей Лазарев красивый.
1: Да, это правда. Очень красиво.
0: А то, что
1: Дима
0: это
1: Билан тоже
0: одинаковые
1: красивый.
0: Лица, тебя не смущает, да?
1: Я думаю, что тебе пора проверить зрение старческое свое.
0: Хорошо.
1: У тебя опять, видимо, подсело чуть-чуть.
0: All right.
1: Лазарев и Месси у него одинаковые.
0: Лазером мне надо
1: но
0: роговицу,
1: тебе
0: да,
1: лазером
0: прожечь.
1: Реально нужно прожечь. Против райт-рауна есть эффект или нет? Значит, да, вчера сборная Испании выиграла. Сегодня половина моих соцсетей, значит, вот эти...
0: Плачет, половина радуется, да?
1: Да, я хотела выложить смешную сторис, выложить, как я плачу, и написать... Когда Месси проиграл, в скобочках я смотрела футбол первый раз в жизни. Смешно? Ну, типа, я плачу. Потому что все девчонки что-то ноют. Я думаю, родная, а ты давно вообще футболом увлекаешься? Ну, я не осуждаю. Это правда праздник, это здорово. Есть люди, которые смотрят только чемпионаты мира. Я тоже смотрела после корпоратива, играла, не помню кто, потому что после корпоратива было, я просто за компанией сидела. Классно, супер, здорово.
0: Хочешь, я тебе немножко так вот сейчас разбавлю все твои впечатления?
1: Давай.
0: Стоимостью билетов на финальный матч.
1: О, давай.
0: 4 600 000 долларов.
1: Что?
0: Стоил самый дорогой билет на финал.
1: И кто, Джей-Зи его купил? Я видел, он там был.
0: Не исключено, билетов дешевле 9 тысяч долларов, даже там на самый такой вот прям заворотный дальний не было.
1: А можно нам, ну, немножечко в рубельки перевести?
0: Ну, это 700 тысяч рублей. 700 тысяч рублей самый вот прям чиповый билет.
1: Дешманский, да?
0: Дешманский,
1: ну, то есть
0: да.
1: Это где ты мусор за всеми убираешь.
0: Вот также такой. Были категории билетов по 2 миллиона долларов, ну и, в общем, 4,6 самый большой.
1: Слушай, да? Люди на трибунах выглядят как наши с тобой друзья. У меня нет друзей, которые бы за 700
0: ну да,
1: тысяч.
0: Типа Мик Джаггер, Дэвид Бекхэм рядом
1: ну, да,
0: с ним сидит.
1: Наши
0: ну,
1: лучшие
0: кореша,
1: друзья.
0: Нормально, да.
1: Обычные
0: как
1: вот эти
0: прадедушка.
1: Работяги. Вчера на завод типа, отработали смену, сегодня пошли на финал. Какие 700 тысяч?
0: А фотокарточка тебе чемпионов рядом с... Трамп к ним приперся и сфоткался. Это же просто какой уровень себялюбия. Блин,
1: может,
0: вот бы к нему вообще да, подтянуться немножко.
1: Мне кажется, вы бы с ним станцевались хорошо.
0: Слушай, да, я бы с ним, конечно, сплясал вот этот вот его подва MCA.
1: Но матч вообще флопский, если честно. Скукотища смертная.
0: Вообще. Вот то ли дело, да, французики?
1: Франция, Англия. Вот это было 4-6.
0: Да.
1: Ты уже думаешь, все, можно сворачивать, выключаешь.
0: После
1: и там
0: первого,
1: еще два гола.
0: После первого, да, уже казалось.
1: Поэтому, ребят, 700 тысяч ваших потраченных жаль. Я надеюсь, что вы хотя бы там поели.
0: Ну и как известно, бронза, она же все-таки вкуснее, чем серебро.
1: Да, серебро
0: невкусно. Бронзу выигрывать надо.
1: Серебро вообще невкусно.
0: Вот они там все и
1: плакали.
0: Если
1: только
0: немножко.
1: Это не группа «Серебро», трек которой мы, конечно, сейчас слушать не будем. Мы же не на радио.
0: Ну ты просто дала. Саш Титов в отпуске сейчас
1: загорает.
0: Да. Это «Эвиленд» на новом радио.

0: это залипаешь, когда тебе ВК, например, предлагает посмотреть фотографии, которые были сделаны там в 2016 году. Вот он,
1: да, да, да.
0: И сразу так начинаешь смотреть.
1: Я всегда анализирую. Я, значит, пытаюсь понять, сколько килограммов прибавилось, и радуюсь, когда мне нравится, как я выглядела, и что сейчас я выгляжу тоже нормально.
0: Не, ну ты выглядишь круто вообще, да.
1: Спасибо. Самое грустное в ностальгии, когда ты начинаешь пересматривать и думаешь, почему я съел этого человека. А есть такие истории. Очень часто вот у меня есть знакомые, как правило, это почему-то именно мужчин касается. Сейчас, да, без обид. Но у меня вот есть одноклассники, которые, знаешь, всегда был дрящом дрящманским, вообще просто.
0: А потом в мужчину превратился.
1: А потом ты смотришь, а там реально уже, ну, как будто он стал своим же батей.
0: Мужчинский.
1: Вот мужчинский, нормальный, да. Барбос. Вообще. Поэтому, да, а в остальном мне, конечно, очень нравится этот ностальгировать. Меня хлебом не корми, дай поностальгировать, поскучать.
0: Ну, это мы завтра чуть-чуть там поделаем. Поскучаем по временам, в которых
1: за
0: никогда не жил.
1: Подводки какие-то, ну что?
0: Внезапный понедельник какой-то.
1: Радиопроверка какая-то. Проверка скиллов. Ну, давай тогда говорить нормальным голосом. Что ж мы разговариваем-то, как обычные люди? Мы вообще-то работаем на радио.
0: 18 часов 15 минут на новом радио.
1: Да.
0: Дорогие друзья, вы слушаете Эвиленд.
1: Вечер понедельника, рабочая неделя стартовала. Впереди еще 4 солнечных, я надеюсь, дня.
0: Ну и, как говорится, когда рабочая часть дня уже в прошлом, можно отдаться радостям вечера, летнего вечера, друзья.
1: Все верно, можно уже немножечко расслабиться, ехать в сторону дома.
0: Ну и послушать супер новинку на волнах нового радио.
2: Новое на новом.
3: Всем привет.
4: Это Кел
3: и Ася. Слушайте нашу новую песню о любви
4: на новом радио.
1: Прикиньте, мы бы всегда так разговаривали.

0: Так, друзья, тема совершенно невероятно удивительная. А куда ее выложила? Подожди. Куда ее положила? Я ее точно выложила.
1: В сохраненке?
0: Она что, удалилась? Подожди, или я куда-то не тут...
1: Короче, то есть тебя Олег забанил в наших
0: погодите, мессенджерах? Сейчас, погодите, я разберусь. Мы сегодня обсуждаем, как часто моете голову. Все. Ничего гениального не
1: дело в том,
0: не
1: что Эви Дорогуша заплела себе косы, такие афро хитрые, и стало любопытно. Ты как, вот только проборчик вот этот?
0: Да, можно мыть только по проборам.
1: Потому что, ну а что остальное-то мыть? Его нет. Потом срезать все надо
0: нет,
1: будет.
0: Нет, все не так. Голову плетешь по проборам. Вот так, ой, моешь по проборчикам, потом расплетаешь и моешь полноценно.
1: А потом опять заплетаешь.
0: Ну, я не буду, наверное, потом опять заплетать.
1: А слушай, ты уже а куда сколько дней ходишь с этой штучкой? С этими
0: я уже неделю, я уже мыла голову.
1: То есть расплетала? Или же...
0: Нет, нет, я просто мыла по проборам и мыла косички.
1: Но это как вот принимать ванну и только подмышки потереть.
0: Ты ничего не понимаешь, давай поучи меня.
2: Эви Ленд на новом радио. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП Волкомуров Юрий Юрьевич. При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта. Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
3: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей, стиральные машины от 5000 рублей, лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: хочется всегда.
1: А Трамп уже повырезали со всех фотокарточек, пока я тут сидел, тут им восхищался, уже его нет нигде, ни на каких снимках там сборных.
2: Вот и получай, Да. Значит, я перехожу опять на свою любимую диету мороженое и фрукты, потому что в такую погоду, я сейчас даже не ною, если честно. Я реально, я в прошлый раз ныла, что жарко, я больше не совершаю этих ошибок.
1: Я уже так много накопил на черный день, что жду не дождусь, когда же он наступит, да?
2: Я просто, да, я поняла, что все, мы принимаем любую погоду, особенно если она теплая, особенно если летом. Даже вот ты ходишь с мокрой спиной от пота, но ходишь с удовольствием. Ты думаешь, это летний пот, это прекрасно. Мы лишаем свой организм воды. Поэтому мне от этого хорошо на душе. Правда, я так устала, клянусь. Уже июль, если что, заканчивается на следующей неделе. Понимаешь, на следующей неделе.
1: Ну смотри, допустим, нам повезло, и у нас в офисе вот два человека. А когда ты весь такой ядрененький, заряженный после проезда в общественном транспорте, приезжаешь на работу и...
2: Есть влажные салфетки. Я помню, я смотрела «Мою прекрасную няню», и там была серия, где у них отключили воду, и Шаталин спрашивает няню Вику, как ей удается так хорошо выглядеть. Они все сидят, как бомжи, не мытые, вообще не тесаны, а она такая штучка, как всегда, выходит и говорит, типа, 5000 влажных салфеток, и ты вообще секси-шмекси. Поэтому, друзья, она что-то знала еще тогда. Надо пересмотреть «Мою прекрасную няню». Мне кажется, это... О, я пересмотрю. А кто не любил «Мою прекрасную няню»? Ребят, я сейчас начну вспоминать все сериалы «Вечности», и мы опять придем в другую тему. Но «Моя прекрасная няня» — это было потрясающе.
1: Так, а в тему мытья я... Вот, казалось
2: а что, мы
1: бы...
2: ее не озвучили?
1: Нет, мы ее озвучили. Вот, казалось бы, все такие культурные и так далее, но я до сих пор восхищаюсь, когда люди встают в очередь на остановке.
2: Зачем?
1: Да. В смысле? Чтобы зайти в маршрутку не как вот я, когда дурость. В институте учился, что голодные игры устраиваются в передней двери, вот, а еще там потом кондуктор ходит. А все очень аккуратненько зашли там 15
2: мне
1: человек.
2: Мне это и не нравится.
1: То есть тебе нравится всех расталкивать локтями?
2: Мне нравится, да, чтобы было какое-то, ну, выживали, типа, понимаешь? Action. А то тут стоят реально все в очереди. И ты из-за этой очереди ты понимаешь, что ты, скорее всего, не сядешь, будешь стоять.
1: Не сядешь?
2: А если ты влезешь нагло, то ты сядешь.
1: На колени кому-нибудь.
2: Можно и так, но ты свои влажные фантазии это прибереги, а?
1: А вот прикол, например, ты вот куда ты собралась? На Шри-Ланку же, да?
2: В Черногорию, кажется, все-таки.
1: А, окей.

0: Можно я про Шри-Ланку договорю?
1: Да, конечно.
0: Я там 3000 километров на автобусах, на вот этих вот всратых местных исколесил. Вот, они, знаешь, во-первых, они могут ехать... Там обочины как таковой не существует.
1: Ага.
0: То есть ты поднял, не знаю, ногу отодвинул от своей палатки с фруктами, и автобус... ну, который там на 300 пассажиров пролетает просто на скорости 60 км в час.
1: Жесть.
0: Да, а внутри все еще интереснее. Люди, которые сидят, им на ноги могут поставить сумку, даже не спрашивая. Вот я захожу со своим тяжелым рюкзаком, я кидаю им на колени и стою.
1: А так можно?
0: Это вот просто делает...
1: Нет, такое правило супер. Я очень часто... Я бы много кому хотела бы сумку на колени поставить, пока в метро стою. Особенно тем, кто не уступает. Или мужчинам, которые сидят так, раздвинув ноги, как будто у них не две ноги, а четыре.
0: Вот
1: даже
0: там
1: не
0: и две
1: три,
0: сумки
1: а
0: можно
1: посадить.
0: И еще и жену свою посадить.
1: Да,
0: там.
1: Да. Потому что зачем вы занимаете все сиденье? Пожалуйста, веди себя скромнее. Не льсти самому себе. Ты, скорее всего, мужчина мужчинский, но не на такую ширину.
0: А еще знаешь, в чем кайф?
1: В чем?
0: Что почему-то запах тела местных, он вообще отсутствует. Они не потеют.
1: Мне
0: нифига,
1: кажется,
0: там реально вкусно пахнет. Нет, это есть такое, я там интересовался потом же, оказывается, что да, есть такое, что не только благовониями там все пропитано, нет, нифига. Вот, ну, видимо, природа так решила.
1: Как мы пришли к тому, что мы обсуждаем, как пахнут подмышки шри-ланкийцев?
0: А, между прочим, запах пота выступающего артиста, это называется фанк. Фанк.
1: Это, вот по-моему, оттуда... жанр музыки.
0: Жанр музыки оттуда и пошел. Да? Кажется... Они в маленьких кабаках выступали исключительно. Там все было прокурено, и они потели на этой малюсенькой сцене, а все остальные танцевали перед сценой. И это вот фанк оттуда и родился.
1: Давай я тему поменяю на более милую. Вот смотри, девушка написала и прислала фотку. Нати! А я снималась в той серии «Моей прекрасной няне», где она мылась салфетками. И вот подтверждение. Прикинь.
0: Ты глянь, чего.
1: Ничего себе, у нас селебы какие.
0: Здесь.
1: Завидую. Блин, а наряд. А остался прикид со съемочной группой вот этой вот весь, всей площадки? Потому что сейчас в этом очень сильно ходить. А сколько заплатили? А что было? А как ель? Расскажите все.
0: Давай созвонимся.
1: Круто. Но не настолько.
0: Не настолько?
1: Не настолько. Я антисошел.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится, ну, очень много, выручит без

0: моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
12: Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Новое радио.

0: Так, друзья, мы сегодня обсуждаем совершенно удивительную тему, как часто вы моете голову. Я ржу с того, какой абсурд мы обсуждаем. Ну ладно, погнали. На самом деле это не абсурд, потому что сколько людей, столько и схем.
1: Мне хочется, чтобы цирюльник прокомментировал вот эту тему, потому
0: пожалуйста.
1: Они очень часто говорят, что да, мы вам предлагаем купить тот или иной продукт для вашей шевелюры, и вот этот крем, он, конечно же, сохранит ваши волосы и даже приумножит, но по факту ты просто втираешь себе в голову какую-то дичь, и ничего не происходит. Вот. Но
0: это
1: фокус,
0: правда.
1: Но фокус в том, что они говорят, что есть люди, которые приходят, садятся в кресло, ты трогаешь этот плотный шелк, и бабушка говорит, а я мою голову раз в месяц.
0: Да, хозяйственным мылом. Как
1: ну,
0: правило, так
1: типа
0: это и работает.
1: Да. Рецепты бабушки Агафьи.
0: Все вот эти вот советы из рилсов по схеме, как мыть день через два, трое, через
1: да, луковой
0: три ночи, вот
1: это
0: вот все,
1: да.
0: Они, как правило, не всем идут, не всем работают, потому что вот у меня афроволосы в заводских настройках, и я вообще могу мыть голову реально раз в неделю.
1: Да, они у тебя как эти проволоки такие.
0: Да, они... У меня ни разу в жизни не было состояния волос такое, чтобы кто-то понял, что у меня грязная голова.
1: То есть сало не капало?
0: Не капало.
1: Если бумагой потереть, не
0: вообще
1: было там
0: ни разу
1: прозрачного.
0: Потому что особенно я это поняла в позапрошлом году, когда у меня были камни в почках, и я три раза лежала в больнице за лето. Угу. Я лежала в больнице всегда по неделе, и, конечно, в больнице, особенно в той, в которой я лежала, мыть голову — это последнее, чем ты будешь заниматься.
1: А где ты ее нашла в Москве? Я когда оказался один раз в больнице, и я как будто бы попал в четырехзвездочный отель турецкий.
0: Я попала в городскую красногорскую больницу.
1: Вот она разве не такая?
0: Она там...
1: Мне кажется, вот сейчас уже точно такая.
0: Там вместо диффузора используют аромат мочи. Я лежала в урологическом отделении. Там просто ходят люди с пакетами, воняет мочой везде. Там нет туалетной бумаги. Это обычная...
1: Ну, уринотерапия тоже своего рода пользу имеет.
0: Обычная базовая больница. И поэтому я там голову вообще не мыла, пока лежала. Она была безупречно чиста. Всегда. Вообще. У меня на укладках жестких можно было передвигаться. Но у меня есть друзья, которые, подружки, которые каждый день моют голову. Или вот моя любимая схема у девочек — мыть челку каждый день, а голову типа раз-два дня.
1: Гелем смазывать.
0: Понимаешь? И я думаю, мыть отдельно челку, это, а нам точно нужна была челка, чтобы ее каждый день мыть. Вот мы настолько нам нечего делать. Сейчас придумали столько париков и накладок, может быть, нам не нужен этот гемор. Вот так вот в раковине, причем ты стоишь. Ну, это забавно. Так, погнали. Каждый день, летом в жару, бывает два раза в день мою голову. Это девушка пишет. По настроению наша. Через день работа пыльная. Сейчас летом каждый день бывает дважды в день. Еще одно такое сообщение.
1: Так, а тут же сосисочная открыта.
0: Да, да, да.
1: Так, ну давай тут... Блин, я не могу открыть ничего. Вот,
0: вот
1: все,
0: то,
1: получилось.
0: Таня пишет, эта башка задолбала. Утром вымоешь, к вечеру уже беда. Да как это? Что вы делаете?
1: Стою в 5:30 каждое утро ради того, чтобы успеть сходить в душ. Ну, это из Санкт-Петербурга сообщение, я не знаю, там не знаю, вышло под дождем тебя,
0: ну
1: рассела,
0: да,
1: и наслаждайся, да,
0: чему
1: зачем
0: это?
1: Тебе еще там лишнего-то?
0: Знаешь, хуже то, что у всех у нас был такой одноклассник или одногруппник, или коллега, у которого голова выглядела так, что можно было использовать его голову вместо масла перед тем, как блины жарить. Вот настолько там было такое сальцо. И эти люди никогда не мыли. Их вообще все устраивало. Типа, ну а что? Нормально, голова. Меня вот это пугает больше.
1: А что тебя пугает-то?
0: Ну что?
1: Наверняка сейчас где-нибудь в Яндексе деньжище заколачивает.
0: Да.
1: Не исключено.
0: Ну,
1: а
0: в таком случае можно и с грязной головой походить.
1: Бегал с мечом, наверное, в кольчуге по лесу. Ну ладно, это стереотипы все.
0: Да.
1: Все эти фотографии тоже. Хотя мой родственник именно такой. Вот прям на 100%.
0: Я тебе не верю.
1: Да.
0: Не верю.
1: И богатый еще при этом.
0: Верю.
1: Вот такие вот парадоксы. Это группа «Золото», друзья. Друзья.

0: Ленд на новом радио. Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
3: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мама, расскажи сказку.
5: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
5: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
7: Мы в «Сервис-кар»
8: послушаем, пощупаем, понюхаем.
7: И сделаем все, чтобы вы передумали. ТО «Кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов». Со станции технического обслуживания «Сервис-кар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
9: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепсе. На Октябрьском 24 под часами.
10: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
11: Новое – это вот это.

0: Новое радио.
1: Newradio.ru.
2: Новое. Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали. Походу совпадем.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: Так, мы продолжаем. Вы слушаете Винленд на новом радио. Значит, друзья, в некоторых городах начали вводить платную парковку. Например, в моем любимом, моем родном городе Ярославль в центре всегда она была бесплатной. Сейчас в этот туристический центр, поэтому она стала платной. По-моему, там 100 рублей что-то такое вот за час, условно. И все негодуют, все недовольны, потому что почему мы должны платить? Я вам хочу сказать, что...
1: А за парковку на газоне тоже стольник берут?
0: За парковку на газоне зубы ломают просто, и все. И дальше, и стой сколько хочешь. Вот я хочу всех людей из регионов успокоить, потому что в Москве на территории Лужников парковку подняли с 400 до 900 рублей за час.
1: Ну,
0: косарь,
1: допустим,
0: за час.
1: Ты видела,
0: косарь
1: какие
0: за
1: там
0: час
1: машины стоят?
0: Поэтому да, и стоит. А если я просто, вот, не знаю, не, вот хочется мне туда.
1: Меня больше другое удивляет. Меня умиляет, когда стоит какой-нибудь там Rolls-Royce заряженный и салфеточкой так циферка прикрыта.
0: Конечно, а кому хочется?
1: Да, платить.
0: Платить такие
1: косарик-то, да. Барзинчик совсем.
0: Мне кажется, это уже 1000 рублей за час. Кто приезжает на час погулять в Лужники? Ты вообще что, ты дойдешь до входа-выхода? Ты не обойдешь их никогда. То есть ты будешь часа 3 там находиться. 3000 это только парковка. 3000 это попить кофе с пирожным. Если захочешь есть, то это 1008.
1: А еще не надо забывать, что в Москве шикарно развит общественный транспорт.
0: Конечно.
1: Слушай, выглядит, как будто мы к выборам что-то там тринтим с тобой. В Ярославле. Но это же все будет тоже там на благо.
0: Да, понятно, далее, понятно. Мне поэтому-то и смешно, когда мне мои друзья, автолюбители, говорят: о, блин, платная парковка, поехали сейчас в какой-нибудь двор, тачечку кинем, чтобы не платить. Ну, это финансовая грамотность, мне кажется. В Питере, потому что я тоже помню, мы с девочками ездили, там тоже какие-то были бесплатные парковки, потом какие-то незначительно платные. В этом году мы не ездили. Я в этом году не была в Питере.
1: Ты представляешь?
0: Только в январе, а летом не была.
1: А я вспоминаю, как я жил на улице Рубинштейна, и там не то чтобы платная парковка, там тогда еще было двухстороннее движение на этой вот кишочке тонюсенькой. И народ, который там куролесил, соответственно, состыковывался с машинами, потому что пробка была от начала там до 5 углов от Невского. Все стоят, все
0: это
1: развлекаются.
0: Что? О чем говорит?
1: Это говорит о том, что вообще...
0: Вот, машина вот туфта, ты... нужно, ну, ходить не, пешком.
1: Именно, что?
0: И ездить на метро и на общественном транспорте.
1: Все так, но в Ярославле нет метро.
0: Можно ездить на общественном транспорте. В Ярославле вообще прекрасно ходить пешком. Угу. Если вы из Ярославля слушаете, напишите, пожалуйста.
1: Ну, я тебе, знаешь, вот, когда мы про платную парковку говорим, жители многих мегаполисов уже более-менее привыкли к этой всей истории. Когда я смотрел какой-нибудь французский фильм, ну, типа «Игрушка» там, или что-нибудь еще, там, старый, из 70-х годов, и видел, что человек платит за парковку, для меня это было чем-то, знаешь, вот... Ну, из ряда вон выходящим. А
0: добро
1: сейчас как-то
0: пожаловать.
1: Спокойно слушаешь вот эту историю. Вот петербуржцы еще в прошлом году, ой, как пятюкали за платную парковку. Сейчас ничего, пообыкли немножечко.
0: Ну.
1: Но.
0: Хороших вам голодных игр, ребят. Ходите пешком.

0: Ты же смотрела «Интернов», например?
1: Конечно.
0: И помнишь, там Купидман, у него куча напитков, например?
1: Конечно.
0: Или вообще в целом врачи не дураки покурить сигаретку?
1: Да, конечно.
0: И так далее. Но при этом они же как служители, понимаешь ли, вот всего такого прям здорового, все время какие-то вбросы делают, которые нам кажутся сомнительными.
1: Например?
0: Ну, например, что Кока-Кола вредная. Ну,
1: это глупость.
0: Ну, глупости очевидные,
1: я
0: да.
1: Вообще отказываюсь. Это даже... Это... Ребят, как... И... Подожди, как вообще вот это эликсир, которым можно отмыть унитаз, может нанести какой-то урон моему здоровью?
0: Именно, внутреннему миру твоему.
1: Ну, это глупость.
0: О чем речь? И тут, понимаешь ли, свежие исследования, которые заявляют нам о том, что короткий отпуск вредит здоровью. Да, это неврологи уже заявляют, и они советуют россиянам отдыхать не меньше 4 недель. А короткий отпуск — это 2 недели, представь себе.
1: Я поддерживаю.
0: Если ты будешь уходить с работы всего на пару недель, на пару недель, а потом резко возвращаться, не постепенно, а вот резко, есть риск получить проблемы с здоровьем.
1: Я считаю, что неврологи правы. Нам действительно нужно 4 недели минимум отдыхать.
0: И лучше 3 раза в год, да?
1: Да, это было бы вообще славно. Без каких-либо потерь. Вот вообще было бы замечательно. Я готова стать экспериментальным примером. Вы можете на мне проверить, работает это или нет.
0: Сейчас тебе накидают в панамку и в капюшон.
1: За что?
0: Что ты работаешь по 2 часа в день.
1: Зато какие эти 2 часа, ребят?

0: Твоего Месси захейтили прям как-то так активно в социальных сетях.
1: Да,
0: прям
1: это
0: так
1: я
0: массивно.
1: Тысячу фейков создала, чтобы самой эти фейки распространять. Да нет, ребят, давайте, да, мне в прошлый раз сказали, что мне нужно следить за тем, что я говорю. Я не исключаю, что Месси легендарный футболист, 100%. Просто он похож на злобную крысу.
0: Кстати, вот именно Харек в крысятничестве и обвинили. Что
1: опа.
0: Он, да, значит, сейчас по новым правилам FIFA, когда ты прикрываешь рот рукой и говоришь что-то оппоненту, считается, что ты, скорее всего, либо говоришь какую-то гадость.
1: Гадость, конечно.
0: Да, ну и, в общем, какие-то, может, там российские шуточки, или ты вообще там кого-то оскорбляешь. И за это могут там очень так пожурить серьезно. И вот когда там один испанский футболист, прикрыв рот, что-то там и говорил, может быть, он уговорил, ты сейчас давай налево убегай там, да, я тебе там пацану. Месси это увидел, побежал судье жаловаться и говорят, что это
1: Господи.
0: Недостойно легенды, представляешь?
1: Мамкин ты нытик, ну что это вообще за поведение? Побежал жаловаться.
0: Бежал бы голы забивать, да,
1: скажи? Спасибо, что ты это сказал. Если бы я сказала, мне бы сказали, что я хейтер. Я не хейтер.
0: Ну ладно, один кубок у него есть, и все отлично. Тут, значит, новый...
1: Криштиану Роналду вообще единственный футболист, который на всех чемпионатах мира плачет. И что, и ничего, мы его любим.
0: Против удаленки... Чаще всего выступают начальники-нарциссы.
1: У нас теперь вот так, да?
0: Которым не нравится, что ими не восхищаются вживую. Это вот такое вот исследование прошло. А я вот думаю, ну и вот что-то я себе плохо представляю. Допустим, вот завод, там, автосервис, да, и начальники говорят, не, на удаленке у тебя не получится мозги там тачки перепрошить или там...
1: Конечно. Тебе, ну, будь рядом. Как тебе мой новый пиджак? Как тебе моя новая маечка?
0: Например.
1: А мне нравится, что вот эти все психологические разборы...
0: Я не знаю, для кого это все публикуется постоянно, да.
1: То есть, подожди, руководитель-нарцисс. А как мы вот до этого момента их делили? Есть какие-то критерии? Ну,
0: да.
1: Слово там были, но нарцисс слово там точно отсутствует.
0: А можно, пожалуйста, антоним к слову нарцисс?
1: Антоним к слову нарцисс?
0: Да.
1: Очень хороший человек, не самовлюбленный.
0: Мне кажется, человек с заниженной самооценкой.
1: Ну ты соберись.
2: Новое на новом.
3: Всем привет, это Сывак. Слушай мой новый трек «Губы как вино» на новом радио.

0: на новом радио. Реклама.
1: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не оставляйте детей без контроля и не позволяйте самовольно уходить одним на водоем. Следите за играми детей даже на мелководье. Помните, купание в нетрезвом виде недопустимо и может привести к трагическому исходу.
2: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Так, я думаю, можно почитать, что-то написали.
2: Да, мне кажется, можно обсудить демографию Китая.
1: Да, давай.
2: Давай.
1: И...
2: Ну, в общем, демография там и так не очень. А сейчас представь себе, что там происходит. Там официально запретили влюбляться в чат-ботов на основе искусственного интеллекта.
1: Я не могу, я люблю свой чат GPT.
2: Вот. А теперь нельзя.
1: Мне из-за того, что я так сильно, китаец, я так сильно его полюбила, что мне пришлось переобуть его на женщину, чтобы наши чувства, ну,
2: чтобы
1: меня не травмировали.
2: Да, как с дамой.
1: Да, как с подругой. Потому что я понимала, что... Ну, такой умный дядька мой чат GPT, конечно, все знает. И главное, что бы я ни сказала...
2: Он поддакивает всегда.
1: Он всегда говорит: «Эвелина, это не ваша ошибка. Вы молодцы, что справились с этим и подумали об этом. Да, вы кому-то нахамили, но зато вы проявили агрессию».
2: Ну, а мог бы дополнить, что это была карма в сторону обидчивого того человека.
1: Конечно.
2: Да, он это заслужил, а вы, соответственно, были вот тем самым инструментом.
1: Ну,
2: короче, официально запретили влюбляться в чат-ботов, потому что... Власти считают, что это вредит рождаемости. Кроме того, новые правила требуют более строгой проверки этих самых чат-ботов, которыми начинают пользоваться ютеры. Теперь в ИИ-боты будут включать родительский контроль. Опа! Вот это более такая придирчивая модерация.
1: Я вообще, если честно...
2: уже есть люди, которые пострадали из-за того, что им запретили общаться вот с этим своим виртуальным любимым существом.
1: Я вообще ничего не слушала после фразы «влиять на рождаемость». Вот кому-кому, а Китаю как будто бы не надо жаловаться на то, что у них проблемы с рождаемостью.
2: Нет, это все кажется...
1: Подожди, у них был закон, который запрещал больше одного ребенка.
2: Ну вот и потом, когда по одному осталось ребенку, они не смогли то количество людей воспроизвести, которое должно было обслуживать экономику. И сейчас они напрягают. Да.
1: Есть вообще, есть ощущение, что мир полностью состоит из китайцев.
2: Да?
1: Ну, их очень много.
2: Ну,
1: прикольно.
2: Их...
1: Я бы хотела выйти
2: меньше,
1: замуж за
2: индус,
1: китайца.
2: Наверное.
1: Представь, мулат с китайскими глазами. Мне кажется, очень красивый человек получится. Чего ты так думаешь долго?
2: 100%. Очень красивый получится человек.
1: Ну, мне кажется, вообще мулат и метисы очень красивы. А вот такая смесь нетипичная, как будто бы это выигрыш автоматически.
2: Так, ну, делов-то куча. Ну, дорогуша, давай вот тебе, не знаю, какое-нибудь реалити-шоу замутить.
1: Ну, что еще? Надо из дома выходить, да, общаться с кем-то. Вот эти вот свидания ваши, пожалуйста.
2: А вот тебе обязательно китайцы, если вот, например, там, не знаю, из Казахстана ребята вот подкатят.
1: Ну, кстати, тоже.
2: Тоже
1: как-то аккуратно, ловко.
2: Да.
1: Да, супер. Вставь. Вся надежда.

0: А ты тоже слышишь в этом припеве «А ну вина налей, давай вина налей».
1: Я думаю, твои скрытые желания просто, они преследуют тебя и находят в самых неожиданных воплощениях.
0: Да, my deep
1: desire. Короче, мы сегодня... Вот мне интересно, а пацаны утром в таком же режиме работают, как мы? Или только мы ленивые вообще, офигевшие, обнаглевшие
0: в
1: край?
0: Я очень даже, кстати, заряжен прям бесконечно, потому что сегодня
1: какая
0: еще
1: ложь.
0: В зале побывал.
1: Ты ходил в спортзал?
0: Да, но прикол в другом. Вот когда я давай вина налей, сейчас вот ответил. Тут же недавно была история, когда меня остановили вот гаишники, да, с вопросиком, что-то у вас лицо помято. А я думаю, я 3 месяца, ни день-день, вообще ни, даже не близко.
1: Ты покажи ему фотку, скажи, я стал отцом.
0: Да-да-да.
1: Каким еще должно быть мое лицо?
0: Надо. Вот именно. Вот, ну... Ладно, бог с ним, проехали.
1: Все, это вся история?
0: Нет, это не то чтобы история, но я ее как-то рассказал, ничего интересного. Там вообще пришлось ему в нос дышать. Да.
1: Не очень приятно.
0: Не очень.
1: Короче, мне интересно, пацаны утром тоже вялые или нет? Потому что мне даже как-то некоторую неловкость я испытываю. Но я сегодня полдня была на солнце гуляла, поэтому я просто устала, если честно. Утомилась гулять! Мы сегодня обсуждаем, как часто вы моете голову.
0: Ну и что сосисочная говорит? Ну давай просто немножечко пройдемся по фактам, по статистике, так сказать. Угу. Потому что писать комментарии лень, а вот поставить... сердечко там или сосисочку, это вообще времени отнимает. Каждый день большинство моет голову.
1: Да, каждый день бывает 2 раза в день, это после работы и после тренировки в бассейне. Ужас. Работаю в производстве косметики, в том числе для волос. Не стоит забывать, что есть разница между гигиеной и уходом. Гигиена — это когда ты помыл, чтобы просто чисто было, ну, то, чтобы не воняло, вши не было. А тут хоть бабушка и Агафья и так далее. На уход — это те самые салонные процедуры, многоступенчатые и вот все такое. Короче, это то, за что ты кучу бабла готов отвалить, чтобы у тебя был шелк на голове.
0: Более я тут вижу, как люди утром и вечером даже умудряются.
1: Да, да, да, вот никому не говорите, что после работы тренировка норму увеличит. Это что такое? Ничего не поняла, но да. Утром и вечером каждый день. Ребята, у вас что, много... Вы... Что за шампунь у вас? Хочется мне знать. Это
0: 3 в 1 расход. Обычно такие.
1: Шампунь стоит дофига, дофигищ.
0: Ничего подобного. Там рублей за 300...
1: Минимум.
0: По акции возьмешь себе вот такую колбу и вообще никаких проблем. Хватает на полжизни.
1: Ну, ты не выглядишь как человек, который должен нам продавать такие средства. Понимаешь,
0: да.
1: Если бы сейчас был какой-нибудь Игнатий Вентуров, то я бы поверила всему, что он скажет.
0: Те, кто помнит сериал «Менты» или там «Улица разбитых фонарей», вот актер Баширов сидит, у него, значит, Александр Баширов, супер вообще актер, да. Так вот, у него половина головы лысая, а половина с таким небольшим завиточком. Вот, и его актер Казановый спрашивает, а что у тебя с головой? Да я вот половину Head and Shoulders, а половину, он говорит, хозяйственным мылом. И ты вот смотришь и понимаешь, что это глупость какая-то несусветная, но как
1: возможно,
0: же он органичен
1: нет.
0: Просто вообще.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за два года. Рефинансирование.

0: Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
9: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.

0: что только 2 часа.
1: А ты же была в Дагестане?
2: Нет, к сожалению. Я хочу осенью съездить.
1: Очень интересно. В общем, тут историю, я давненько ее начал наблюдать. Значит, французский парнишка.
2: Так.
1: Ты ее, наверное, тоже видела. Короче, французский паренек, он модель вообще. Вот посмотри, как он выглядит. Ну, наверное, в твоем вкусе.
2: Да. Подожди, нужно сказать важное предисловие, что в ТикТоке, я знаю, в ТикТоке пошел тренд, что всем мальчикам, которые выглядят немножечко не очень мужественно, всем в комментах пишут на месяц в Дагестан каждому. Вот. И ему тоже это писали.
1: И он на 3, по-моему, месяца приехал.
2: Да.
1: И там его встретили очень даже так тепло. И, ну, первым делом постригли.
2: Да, обрили.
1: А потом начал он гонять в спортзал и с местными, соответственно, бороться. И вроде как не то чтобы перевоспитанием занимались, но он просто познакомился с новой культурой. И вот эта вот вся как-то агрессия обычно, с которой этот комментарий, да, пишется. Типа, да тебя бы к нам сюда. Ну, хорошо, вот приехал. Привет, хлеб, соль.
2: Да, это очень
1: хайповая
2: история.
1: Да, супер.
2: Но он, правда, вернулся уже обратно. Он, моделька, и также опять волосы в розовый покрасил, грилзы на зубы натянул, ходит, красуется. Но это забавно, за этим было интересно наблюдать, потому что он выкладывал очень много сторис, рилсов. И такой прям. И там все теперь, наоборот, были в восторге, в комментариях все писали: «Во, другое дело, молодец, брат». Да, в Дагестан я бы хотела. Калинин был в Дагестане вроде, да?
1: Да, много кто был в Дагестане.
2: Я просто классно. Последнее, что я помню, кто нам тут говорил, что Дагестан — это потрясающе, это был Калинин.
1: Да.
2: Я хочу тоже, вот осенью думаю. Незакрытый гештальт, надо его закрывать. Ой, как же хочется...
1: Да иди уже, давай.
2: Ребят, сори, ну какой-то день такой, но мы на то и друзья, чтобы ничего себя не придумывать и говорить, как есть. Сегодня, правда, как-то очень лениво. Я мало спала, я вообще-то гуляла полночи, в 5 утра домой пришла.
1: Опа!
2: Извините.
1: Опаньки, ничего
2: вообще-то.
1: Себе, опачки.
2: Ага. Вот, а проснулась-то я в 9, потому что, ну, режим...
1: По-другому не можешь.
2: Вот, поэтому, да, немного навялом. Завтра ЧБР, буду вообще вдвойне отрываться.
1: Немного навялом, не говори так.
2: Извините, кому как говорится, что слышится здесь? Все, целую в правую щеку, целую в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Спасибо, что все равно служит.

0: Диви-ленд на новом радио. Жаль, что только 2 часа. Реклама.
1: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Ешь – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа – дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Ешь – попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: В бесконечном количестве. Вот тут сидим и обсуждаем тему на завтра, чтобы там в ЧБР крутануть в это же самое время. И пока в голове только Евроденс. Может быть, на этом и остановимся. Вот, в ближайшие же 20 минут только актуалочка.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Вроде что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, трёп, шутки, гости – все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. При ремонте и стройке вызывает восторг. Выбор товаров в магазинах «Химпарк». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химпарк». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химпарк». База стройматериалов для вашего ремонта.
3: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Бесконечно динамичный трек, ребятушки. Ну просто прям какой-то кайф вечерний, да? Еще бы не понедельник, еще бы не на работу завтра. Хотя и такие тоже есть. Курасон. Я только что узнал в 40 лет, что курасон это переводится как сердце. А если ты такой умный, и ты это знал, и сейчас меня осуждаешь, то наверняка отмечаешь сегодня день шахмат. Ему 60 лет. Вот такие вот, значит, абсолютно никому не нужные факты, но и ими иногда не прочь поделиться. Новое радио, суперхиты, суперновинки. Ими делимся 24/7.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
4: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 декабря 2020.

0: очередной бодрый импортный трек. А потому что суперхиты и суперновинки, а потому что все это для тебя. Ребятушки, вот сейчас самое время напомнить, что сегодня отмечается Международный день торта. Угу. Именно торта, кто-то сказал бы, наверное, с другим ударением, но я скажу, как по грамоте прописано. 15 лет этому празднику, ну кто мы с тобой такие, чтобы по кусочку сейчас бы... Да был бы он, конечно, рядом. Ладно, пойду просто чаечко накачивать новое. Суперхиты и суперновинки всегда. Эй, эй, эй, куда ты ушел? Вот.
1: Реклама.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик Ясно. Детский офтальмолог в оптиках Ясно. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
4: Хорошо мясорубку от Лепси купил. С мясорубкой от завода Лепси готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине Лепси на Октябрьском проспекте 24, под часами.
5: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Сижу из нашей мега-комфортной студии, смотрю на ванильное небо, и почему-то вот есть предложение подумать о чем-то, что важно исключительно тебе. 3 минутки об этом подумать, вот туда вот в небо отправить эту мысль, а потом пусть возвращается. Красивого вечера.

0: Калинин и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше такое-то.
3: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
5: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамоморацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамоморацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБВТУ ФМП 434-569-339-359.
6: Молоко!

0: или новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем!
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Дорога к ухоженному саду начинается здесь.
4: В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чебецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
7: Новое «Это вот это».

0: один процент сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Все свежее в новом.

0: Dying to me, Эйлок и Калли на новом радио. Погрузить в меня. А так переводится название композиции. И речь идет об эмоциональном взаимодействии, а не о том, о чем ты мог подумать, бесстыдник. Мы же продолжим погружать тебя в мир суперхитов и суперновинок, а также потенциальных бенгеров, которые, не исключено, что еще и тобой написаны. Внимание!
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения — заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Heavy Metal Love to Colors на новом радио. Кстати, один из участников коллектива является сыном гитариста группы Rammstein. Представь себе, какая преемственность поколений и насколько мелодии, да, могут быть не схожи, но ладно, не суть. Люди музыкальные, они, в принципе, не обязаны играть на одном поле. Так, ребятушки, хотел напомнить про Radio Hub. Напоминаю, Radio Hub — это потрясающее приложение, которое позволяет не только слушать новое радио, но и переслушивать какие-то проекты, которые тебе казались интересными, и ты думал, а почему бы не один плюс один не попереслушивать, когда они в отпуске будут? Да, в августе все туда направятся. Вот, ну а Radio Hub — скачай-скачай. Есть в любой библиотеке приложений 12+.
1: Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
2: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
3: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
4: Где купить новое платье?
5: Конечно, в Miratex. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
6: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
7: КСМ. Когда сбывается мечта?
8: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. «Сервискар». Весенняя, 54.
10: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
11: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
10: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
12: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
13: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

лампочка Ильича. Хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Новое радио.
1: Что-то я как будто бы предыдущей песней прям так проникся и не заметил, что мороз какой-то прям в студии, а потому что на 17 стоит кондиционер, пойду-ка все поправлю. Тебе отличного вечера, с нас красивый музыкальный аккомпанемент.

0: Не знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят, будто минуты.
1: Тип, да.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты...

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Ланд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупым.
0: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич. При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта. Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Осознание того, что многие языки схожи и родственные, еще и говорит о том, когда слушаешь какую-либо песню. Вертиго. Вот как вертиго переводится? Ну, кто-то знает, конечно. А в целом, если сравнить с вертолетом, то и многое прояснится. Головокружение. Эвелон Рокс, об этом только что. Я надеюсь, тебя вертолеты точно не преследуют. А если бы и преследовали, то ты меня 100% бы сейчас не слышал. Тебе уютного продолжения вечера с нас. Радиохаб. Внимание.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радиохаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радиохаб в своем магазине приложений.
2: Радиохаб. 12+.
1: Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: много музыки не делалось, разные-приразные, а хорошую для тебя всегда отыщем. Стефи Де Сико и Бен Хэмилтон на новом радио. Песня как раз не то чтобы позитивная, но многим история знакома. Это когда ты ворочаешься в постели, и вместо того, чтобы спать, думаешь о том, как бы надо было с этой девочкой говорить по-хорошему. Ладно, утро вечера мудренее. Народная мудрость избитой быть не может. Тебе уютной ночи. На новом до утра только музыка. Ну а до сего момента за старшего был Данила Михайлов. Ушел искать. И скатертью, конечно же. Красивого продолжения вечера, ребятушки. Кто бы чем ни занимался. Да, такие вот пироги. Техника.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время понапрасну. Запишемся в сеть оптик «Ясно». Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
1: Радио.
2: Давай уедем в Эвиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
3: Просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
0: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
1: Эвиленд. Хочется всегда.
4: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
5: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
6: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
7: Мы в сервис-кар
8: послушаем, пощупаем, понюхаем
7: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО, кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов. Со станции технического обслуживания сервис-кар вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
9: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
10: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
11: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Новое радио.

0: Реклама.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
2: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
3: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя, 54.
5: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
6: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
5: Каждый день, каждый час. Пассажиры видят вас.
7: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
8: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепсе. На Октябрьском, 24, под часами.
9: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт, 25/2. Скоро открытие.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Радио.
1: Новое радио.
2: Наверное, был неправ я. Наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все простить.

стучали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прям в прыжке.
2: Да все! Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжай думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова «рамен».
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
4: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку.
2: Тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
4: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
4: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
1: Я это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
4: Да, смирительный.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

радио. Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательски, с дьявольским.

0: Выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое. Выходное.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.